0: никого. С нами нет больше рядом.
1: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
2: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
1: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спасибо, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8 921 860 08.

8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, заключенного в узах на Украине протоиерея Сергия, протоиерея Александра, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Никифора, узника Сергия, тяжко болящего Леонида, болящей Ники, тяжко болящего Александра, болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, путешествующего Святослава со сродниками, тяжко болящей Татьяны, воина Германа, Кирилла, болящей Марии, болящей Юлии, болящего Сергия, болящей Ирины, болящей Натальи со сродниками, Надежды с очадом и сродниками, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Иулии, тяжко болящего Дмитрия, болящей Валентины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Татьяны, болящего Леонида со сродниками, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Владимира, тяжко болящей Ольги с очадами, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, Василия, болящей Натальи с очадами, болящего Петра, болящей Елены, Ольги с очадами, Марии, Вероники, Виктора, Ксении с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, Александра, Елены, Анастасии, младенца Максима, Ольги, Алексея, Ирины, болящей Ольги с очадом, Татьяны, Андрея, Людмилы с очадами, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, сегодня с нами беседует епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И вот владыка Кирилл уже беседовал с нами, очень интересная такая получилась беседа о старцах, о подвижниках и о собственном жизненном пути, вот как владыка вообще пришел к церковному служению, как, с какими он удивительными, благочестивыми людьми встречался. А сегодня владыка расскажет нам об отце Алексее Мечеве и затронет такие темы, это очень актуальные темы, как вот прозорливость, допустим, почему какой-то пастырь наделяется от Господа прозорливостью, затем как вот правильно исповедоваться, отталкиваясь, конечно, от наставлений святого праведного Алексея Мечева, и в том числе, владыка, надеюсь, вы нам расскажете о том, как вот правильно относиться к государственной власти. Вот священники должны поддерживать власть или там критиковать, потому что ведь отец Алексей, он же застал уже революционные годы, и там вот как было правильно относиться. А люди часто вот ропщут на власть. И много других тем, я надеюсь, мы сможем рассмотреть.
1: Да, спасибо, отче. Сам Бог велел немножко поподробнее остановиться, что-то вспомнить или узнать новое из жизни этого великого молитвенника, который стяжал большие дары духовные, находясь не в лесах, не среди каких-то пещер, а вот посреди большого столичного города. Конечно, в силу своей простоты и такой особенной какой-то скромности, которая была свойственна отцу Алексею, он, может быть, для многих он воспринимался как даже простой сельский батюшка, хотя служил, опять-таки, повторюсь, в центре столицы. Его такая простота в то же время была очень на руку, в хорошем смысле, простым людям, которые приходили и чувствовали его доступность, открытость и его, конечно же, любящее сердце. Ну, жизнеописание частично на вашем канале уже было, я думаю, освящено его, и люди могут быстро это в памяти восстановить. Я бы, наверное, хотел остановиться на его духовном пастырстве, на его каких-то вот личностных качествах, на которые, конечно же, должны обратить внимание и священники, и будущие священники, семинаристы. Ну и, конечно же, на тех духовных наставлениях, духовных заветах, которые отец Алексей оставил своим духовным чадам, которые пронесли его заветы через тяжелые годы гонений советского периода. Наверное, можно о таких людях говорить много, и, конечно, до конца все равно трудно понять, как человек раскрыл свое сердце такому большому числу людей. Он очень скромно говорил про себя, что я как помойка, в которую все сваливают все, что у них накопилось плохого, негативного,
0: на исповеди.
1: Греховного, на исповедь. И надо сказать, что он был человеком, таким очень тонким педагогом, пастырем, который каждому не навязывал всем одно и то же, скажем, одну и ту же схему духовного руководства. Некоторые люди к нему обращались несколько раз в год, кто-то раз в месяц, кто-то чаще. Кого-то он только подсказывал чуть-чуть, давал советы в каких-то самых важных жизненных ситуациях. А кто-то к нему обращался уже более за внутренними духовными вопросами, как молиться, как бороться с грехом. А кого-то даже вот из тех, кто жил в миру, он доводил до такого, постепенно подводил с Божьей помощью к такому духовному состоянию, когда человек отслеживал сам за собой уже самые какие-то маленькие, казалось бы, для обычного христианина незаметные такие неправильные движения душевные, какие-то греховные, либо раздражение, гневливость или что-то еще. И потом эти его духовные чада приносили к нему на исповедь не только внешние ошибки или не только вопросы какого-то внешнего устроения жизни, хотя это было тоже важно, И отец Алексий довольно много уделял внимания порядку, упорядоченности жизни человека, христианина, и внешнего порядка, и внутреннего характера. Ну вот многие доходили до того, что они очень глубинно отслеживали свои внутренние состояния. И за каждое из них сами себя укоряли и приносили это потом на исповедь и на такое вот откровение помыслов. К сожалению, иногда встречаешь от некоторых священников мысли, что вот откровение помыслов – это только для монашествующих, для обычного христианина это не нужно. Но вот из опыта святого Алексия можно сказать, что, наверное, да, безусловно, не все люди доходят до такой степени, когда им нужно, скажем, на исповеди подробно проговаривать все движения своей души. Человек, может быть, к этому просто не готов. Но считать это совсем ненужным, даже для просто христианина, живущего в миру, думается, из опыта святого Алексия видно, что это неправильно. Безусловно, все внешние наши грехопадения, ошибки большие и маленькие, они все-таки происходят из-за внутреннего вот такого внутренней беспечности. И отец Алексей об этом много говорил, что если ты хочешь приблизиться к Богу, если ты хочешь приобрести добродетели, то тебе нужно очень внимательно сосредотачиваться на внутреннем своем мире и отслеживать свои чувства на молитвенном правиле вечером, проверять себя, не просто формально прочитывать молитвы, а проверять себя, что ты сделал за этот день неправильно и во внешнем, и во внутренних своих настроениях. И, в общем-то, здесь он, безусловно, опирался на слова самого Спасителя, что из сердца исходят все согрешения и злые мысли, и злые поступки. Соответственно, такой вот отец Алексий, подвижник и молитвенник, он явился, стал притягательным для людей очень разных профессий, и ученых, и писателей, и художников, артистов, философов, инженеров, студентов, рабочих. Но надо сказать, что и монашествующие, особенно в период, когда в коммунистической России стали закрываться монастыри, многие монашествующие обращались к отцу Алексию и в нем находили достойного наставника и пастыря, несмотря на то, что он был женатым священником, имел детей. Он стяжал дары не меньшие, чем многие подвижники в монастырях. И у него была очень близкая связь с собственной пустынью, особенно со старцем Анатолием Оптинским, уже ныне прославленным преподобным Анатолием-младшим, Потаповым. И старец Алексей очень со светлой улыбкой, вспоминая о старце Анатолии, говорил: «Мы с ним одного духа». Многие даже из Оптиной пустыни говорили, как, по-моему, если я не ошибаюсь, старец Нектарий Оптинский, что почему вы к нам ездите, у вас есть отец Алексий в Москве. И скитоначальник также, хотя он не прославлен в лике святых, по-моему, отец Мелхиседек, он тоже был близок к отцу Алексию, они стояли в переписке. В общем-то, видно в отце Алексии, что он был человеком, который стал пастырем для всех родов жизни, людей, находящихся в разных возрастах, в разных каких-то жизненных условиях, призваниях жизненных. И на всех у него находилось слово поддержки, слово вразумления. И, безусловно, мы знаем, что он имел дары прозорливости, которые тоже очень помогали ему в его служении. В том числе ему открывалось неоднократно, что произошло с людьми, находящимися в состоянии безвести пропавших во время Первой мировой войны, приходившие и приезжавшие из разных уголков страны, узнавшие о нем уже люди, получали по молитве от него ответ, как молиться за безвести пропавших, за здравие или за упокой. Также он имел близкое общение со святейшим патриархом Тихоном. И вот я тут не могу подробно рассказать, но думается, это тема очень тоже богатая в плане исследования и возможных каких-то новых даже открытий. Но мне вот почему-то представляется, что наверняка, безусловно, отец Алексий повлиял в том числе на духовный, скажем, духовную ориентацию святейшего патриарха Тихона, потому что вначале, мы знаем, святейший Тихон посылал, выпускал послание с анафемой против коммунистической вот этого бунта. Постепенно, безусловно, святейший Тихон и сам молился, но, безусловно, становление вот, сознания соборное имело характер. Как церкви было возможно оценить вот эти страшные гонения, закрытие церквей, казни священнослужителей и монахов, и при этом дойти до сознания, что эта власть пришла надолго, и за нее надо молиться. Вот, думается, что введение поминовения власти, оно было в том числе, здесь отец Алексий, я думаю, тоже свою роль духовную сыграл. В частности, один очень яркий пример, когда один человек, желавший принять участие в сражении гражданской войны, как глубоко верующий, он хотел сделать это на стороне Белой армии. И зная, что отец Алексий – человек святой жизни, который, как предполагал тот человек, безусловно, будет на стороне Белой армии, против тех, кто разрушает храмы, он пришел к нему взять благословение. Отец Алексей в то время болел, но как по дару прозорливости не пришлось этому человеку даже формулировать вопрос. Только он зашел в келью, а старец ему отвечает на его мысли. «Нет, нет, нет». «А что нет?» – спрашивает пришедший. «Нет тебе благословения идти воевать в Белую армию». «Почему?» – спрашивает он, удивленный. «А потому, – сказал отец Алексий, – что эта власть пришла надолго. И по Божьим попущениям, пока не исполнятся те времена и сроки, которые отпущены этой власти, никто ничего не сможет сделать. Никто не сможет ее опрокинуть. Это Божий промысел, и здесь нужно просто его принять, а не воевать на поле брани или как-то мысленно перестать воевать».
0: Видимо, если бы он пошел туда, он бы и себя погубил, и мог бы и другим повредить, и потом вообще непонятно чего, потому что надо было все-таки оставаться с Россией, внутри поддерживать духовную жизнь в России.
1: Да, думается так. Ну, по крайней мере, также я помню, что многие трудные годы думали, когда было весьма голодно в Москве и в окрестностях, думали поехать в южные части нашей страны, в том числе на Украину. И отец Алексий здесь тоже настаивал на том, что нужно перетерпеть это испытание, нужно остаться там, где ты есть, где Господь тебя посетил, и при этом предупреждал, что если вы уедете, то там будет еще хуже. Ну и действительно, через короткое время там наступил так называемый голодомор, где голод был еще более жестокий, чем здесь, в центральных районах России. Вот эта прозорливость старца, она, конечно, многократно проявлялась, и все, кто с ним общался, исповедовался, они чувствовали, что он, пожалуй, зачастую лучше знает их какие-то внутренние движения души, мотивации каких-то поступков, чем сам человек. Человек, как мы знаем, находясь вот в нашем падшем состоянии, мы зачастую настолько привыкаем себя оправдывать, что где-то и сами себя обманываем. Человеку зачастую кажется, что вот он, может, я поступил, сделал какой-то не очень хороший поступок, потому что вот хотел чего-то не самого плохого, не просто из-за какого-то явного греха, а, может быть, у человека смешанные чувства часто бывают. И вот в этом таком калейдоскопе разных чувств, движений души, мыслей, эмоций, отец Алексий, как и другие старцы, имел дар помочь разобраться. Хотя, надо сказать, у него еще была такая особенность, что, думаю, может быть и не всегда, но чаще всего, по свидетельству одного из описателей духовного пастырства отца Алексия, он чаще всего, когда человек приходил к нему в очень сильных эмоциях, он не начинал его обличать и указывать на греховную, скажем, источник вот этого его состояния. И не указывал ему сразу на его ошибки. Он давал ему успокоиться, выслушивал его. А потом, когда человек успокаивался, бывало, что и на другой день какой-то, или чуть позже в этот же день, по возможности, он уже начинал с ним работу над ошибками, показывая то греховное движение или многочисленные греховные движения души, которые были в душе этого исповедника.
0: Владык, я вот как-то встречал такие воспоминания, что сам отец Алексей, он старался где-то даже прикрыть свою прозорливость, и даже как-то он говорил, что вот там меня называют прозорливым, а на самом деле это просто, ну, опытность обычной вот человеческой жизни, что-то такое, вот он так говорил, что со многими людьми общаюсь, и поэтому уже вот просто какой-то опыт. Но как вы привели примеры, все-таки видно, что у нее была явная такая прозорливость от Господа.
1: Да, ну, я думаю, что, безусловно, как все святые, они пытались скрыть свои дары. И, наверное, даже точно можно сказать, что, конечно же, он был очень опытный пастырь. И некоторые вещи мог, скажем, просто по опыту понимать, в каком человек состоянии находится, по выражению лица, по обстоятельствам его жизни. Но действительно, вот мы привели примеры, которые говорят о том, что у него были дары Духа Святаго, ему Господь открывал вещи, которые было невозможно определить по состоянию человека. Вот, допустим, приходит мать сына, который пропал без вести в сражениях Первой мировой войны. Ну, она ничего не знает о сыне, и по ее внешнему виду совершенно невозможно определить о его судьбе. А немножко скрывая свой дар, старец Алексей говорит, ну, разное, молись как за живого, ну, разное бывает. Вот, допустим, кто-то попал там в такие какие-то передряги, в плен, еще куда-то. Ну, в общем, сейчас вот, допустим, один там молодой мужчина работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. Оказывается, через некоторое время она получает письмо от сына, который работает на табачной фабрике в Софии, в Болгарии. То есть, действительно, это откровение, которое иначе не назовешь как даром всеведущего, всезнающего Бога, Господа Бога.
0: Владыка, я вот задам такой вопрос, наверное, и многих семинаристов, тех, кто учится, да и не только семинаристов, вообще православных христиан он интересует. А как вообще вот это появляется, да, что человек вдруг раз, и он начинает что-то прозревать? Из-за чего это дается? То есть ведь, скажем, семинаристы, вот они заканчивают учебу, потом становятся священнослужителями. И многие поначалу, еще будучи юными совсем, еще не став священниками, они думают так, что ну вот, стану священником, может быть, тоже буду прозревать, тут же подсказывать людям. А потом оказывается, что Господь им не подает вот эту прозорливость. И в чем тут вот секрет? И почему не подает? А если подает, то почему именно вот таким, как отец Алексей Мечов?
1: Ну, да, здесь тема такая обширная, вопрос очень важный. С одной стороны, для молодого пастыря, конечно, важно даже и не искать этой прозорливости, и не ожидать ее. Потому что она дается все-таки особым избранным людям. Чаще всего очень простым и смиренным, которые сами этого в какой-то степени даже, скорее всего, не ожидают. И мы знаем, что святые даже бывало просили у Господа Бога забрать дары особые, особые яркие, в том числе прозорливость или дар исцелений, вот сверхъестественные дары, для того, чтобы ну, как-то не подскользнуться. Они с большим недоверием, эти люди Божии, относились к себе. И поэтому, в общем-то, никогда и не просили таких даров. Поэтому понятно, что для молодого священника мы тут, скажем, ориентируем на то, чтобы просто вежливо относиться ко всем приходящим, терпеливо. Несмотря на боль и подчас какое-то, может быть, у кого-то истеричное, у кого-то возмущенное состояние духа всех приходящих, современному человеку даже не всегда-то и нужна эта прозорливость, зачастую ему нужно просто внимание, доброе слово. А дар прозорливости, он все-таки особенный, дается на каких-то уже высших ступенях духовного развития, и то не всем. И, строго говоря, конечно же, мы понимаем, что это дается по дарам по мере соблюдения заповедей, особенно смирения, потому что она, эта добродетель, стоит как фундамент, который, по-моему, по слову преподобного Авва Дорофея, это он еще сравнивает, кроме фундамента, у него есть такой прекрасный яркий символ. Это вот связка такая цементная, ну, он использует другое слово, но современным языком говоря, это такой вот цемент, который связывает вместе разные кирпичи строящегося дома. Разные добрые дела, молитвы, разные даже добродетели. Если они не будут скреплены, вот эти кирпичики, некой вот такой связующей, цементирующей связкой, которая есть смирение, то все эти кирпичи потом опять запросто посыпятся на голову строителю. И также вот в духовной жизни все даже добрые дела могут стать препятствием для, не только для духовного развития, но могут даже стать своего рода опасностью для человека неопытного, не скрепившего все свои труды добродетелю и смирения. Поэтому отцу Алексею он, конечно же, этот дар давался именно в силу того, что он всю свою жизнь посвятил служению ближнему. Вот одно из его таких наставлений, он, кстати, советовал почаще творить молитву, и опираясь, во-первых, на свой опыт, во-вторых, он, безусловно, был человеком, начитанным святоотеческой литературой, опираясь на добротолюбие, на преподобных Каллиста, Игнатия, Исихия Иерусалимского, Марка Подвижника. Не очень обширные цитаты, но главные мысли он передает, в частности, в своих наставлениях о молитве. И если так обобщить, то он своим прихожанам это передавал в такой форме, что мы можем молиться как-нибудь, а чтобы молитва была благодатная, чистая, это уже дар Божий. Не упаси Боже, говорил отец Алексей, искать какой-то особой молитвы. Мы даже, говорит, просто не имеем права помыслить, что мы можем творить молитву. У святых отцов есть такое выражение «творить молитву», «искусство молитвы». Он их, своих чад духовных, приводил к мысли, что по греховности, по неопытности, по нашей ленности мы находимся в состоянии, когда нам просто бы читать молитву. В простоте, ничего не ожидая, ни на что не рассчитывая. И сама эта простота молитвы, которая является призыванием святого имени Божьего, она будет освящать нашу жизнь, очищать ее от греха, предотвращать различные грехопадения. И вот он, в том числе, он говорил так, когда вот ты молишься, ты должен забывать о себе. Он проводит такое сравнение. Христианин в идеале в своей жизни должен забывать о себе, служа ближним. Точно так же в молитве мы призваны забыть о себе. Мы должны забыть о себе, думать только о Господе и исполнении Его святых заповедей, чтобы Господь в молитве научил нас исполнять заповеди не только внешние, но и внутренние. И вот это забвение себя, это как раз по мысли отца Алексея, ну, в принципе, это евангельская мысль, отвержение себя, но понятое в очень таком, именно в святоотеческом и, я бы так сказал, современным языком, в таком позитивном ключе, как раз в каком-то смысле именно творческом, но как служение. Это очень, очень важная мысль, которую он постоянно внедрял в сознание своих духовных чад. И думаю, что ему-то как раз удалось перейти на уровень, когда он о себе просто не думал. Он настолько был смиренным человеком, если даже думал, как-то ближние иногда возвращали его к мысли о себе, и сходатайствовали ему крест с украшениями. Ну, обычный священнослужитель может даже кто-то вспомнить про себя, а кто-то вперед заглянуть, как он отреагировал бы на такую награду от патриарха. Ну, на 99,9 это люди будут радоваться. Отец Алексей совершенно искренне плакал. Он говорил, ну что же вы сделали? Зачем вы это сделали? У него была какая-то детская простота. Он вот просто огорчался, что ну, я этого не достоин. И Зачем надо было это делать? Он не ругался, но просто сокрушался духом. Иногда это его простота и кротость доходила до некоторого юродства. Когда его святейший патриарх Тихон должен был награждать палицей, то он настолько внутренне вот смущался, ну, наверное, слово «смущался» – неподходящее слово, он скорбел о том, что ему вот надо присутствовать на таком торжественном богослужении, при таком стечении народа, что он пошел на такое некоторое, я бы с точки зрения кого-то, может быть, скажем, какое-то преступление. На самом деле это было не преступление, это была его такое вот добродетельная скорбь его души. Он просто спрятал эту палицу в алтаре, и когда пришло время награждения, и подьяконы бегают везде, смотрят, где нету палицы, что же делать? Ну, пришлось отменить награждение, и награждение перенесли на службу какого-то викарного епископа, когда было мало народу, и это было совсем не то стечение, не такое пышное торжество. Ну вот такая была душа у отца Алексея, она и есть, да, которая заставляла его плакать обо всех, и в то же время он плакал и о себе. Он не считал себя достойным каких-то почестей в этом своем служении. Он же какое-то время, отец Алексей, был законоучителем, преподавателем закона Божия в женской гимназии. И там периодически по поводу оценок или поведения девочек собирались воспитательские советы. И вот на одном из этих советов какую-то из воспитанниц собирались ей поставить, я вот даже не помню, по поведению или по учебе двойку, ну, в общем, с какими-то серьезными последствиями, но отец Алексей сидел там с таким страдающим видом, что все эти воспитатели говорят, ну, при отце Алексея мы прям не можем, он так страдает, что мы не можем поставить ей двойку, ну, поставим тройку. А в следующий раз попросим, скажите, чтобы он не приходил, а то, говорит, мы не сможем двойки поставить. Ну, это вообще особенное состояние души человека, который достиг вот таких высоких духовных состояний. Мы можем о них, конечно, не из глубины, а извне, но чуть-чуть так прикоснуться, но для нас это остается тайной. Так же, как вот святой Иоанн Кронштадтский, который благословил отца Алексея на подвиг старчества после кончины его супруги. Он сказал, открой свое сердце для боли всех приходящих, и тогда ты забудешь о своей боли и будешь участвовать в страданиях этого мира, который лежит в боли и в страдании. Отец Иоанн Кронштадтский ведь тоже, через него еще, пожалуй, и больше чудес происходило. Ну, наверное, не стоит сравнивать, но тем не менее, очень много чудес. И когда его священники спрашивали, отец Иоанн, а вот вы столько чудес Господь через вас творит, что, как это вот этого добиться, что это такое? Отец Иоанн Кронштадтский отвечал на встрече со священниками, это не я, это Господь творит через меня чудеса. Ну и дальше развивал мысль о жизни священника, о молитве. Но ведь вот если следовать логике, то, вообще-то говоря, это не совсем логический ответ. Логический в каком-то смысле неверный. Его спрашивают священники. Мы же тоже священники. Почему через нас не творит? Вы священник, через вас Господь творит. Отец Иоанн не дает ответа на этот вопрос. Понятно, что он по смирению не хочет указывать на свои добродетели, но я искренне верю, что они, вижу вот в их жизни, что они и не рассматривали это как что-то особенное. Но это удивительно, потому что вот обычная логика обычного человека, ну да, через меня творятся чудеса, а вот через вас не творятся. Но ясно, что я особенный. Но это же как 2×2=4. Ну вот через вас не творятся, а через меня творятся. Ну понятно, что я особенный. Нет, их мысль просто уходит, она просто вообще ни на секунду не задерживается на осознании этого факта. Он просто... По благодати Божией он просто вне их поля рассуждений. Для обычного человека это невозможно. Почему и многие дары и не даются нам? Потому что мы не готовы это понести. У нас неизбежно начнет возрастать самомнение, самооценка и, безусловно, гордыня. А это для нас самое страшное.
0: Да. Да, получается, что мы даже благодатные дары Божии, мы бы их употребили во вред себе и для самовозвеличивания в своей душе. отец Алексей, у него такое смирение было, что совсем на себе внимание не сосредотачивал. Да, я вот как-то читал и удивился, такой прям случай, как ворвались какие-то хулиганы в храм, их не могли там утихомирить, а отец Алексей вышел, и он стал, ну, как-то очень по-простому с ними так тепло говорить, что вот мы приходим в храм помолиться за родных, за близких, вот у вас же тоже есть родители, и вот и за них тоже надо молиться. И, видимо, слова его были настолько, ну, как-то пропитаны благодатью Божией, что у них прямо, они сразу вот свои хулиганские нравы потеряли, некоторые из них даже заплакали от таких слов. То есть получается, что слово, вроде бы одинаковые слова могут люди произносить, но они могут наполняться разным внутренним содержанием.
1: Да, это сила слова, да, сила слова, которая была всегда свойственна людям Божьим, сила благодатная, нечеловеческая, а божественная, о которой, кстати, можно сказать, что, наверное, самое большое чудо – это действительно, когда изменяется душа человека. Богу в каком-то смысле, можно так дерзновенно сказать, легче исцелить тело человека, чем его душу. Если он, Господь Бог, дал нам дар свободной воли, то он вот волю человека насильно об колено не ломает или, наоборот, не выправляет какими-нибудь механическими средствами внешнего воздействия. Но каким-то образом действительно вот это слово силой, благодатной любви, действительно вот эти студенты, они в частности в воспоминаниях потом, они, некоторые из них стали прихожанами отца Алексея, они говорили, что они по большому счету пришли устроить какой-то скандал и даже, возможно, побить священника. А отец Алексей их встретил такой безоруживающей простотой и любовью, сказал: а вы пришли помолиться за близких? Давайте, мы, конечно, сейчас помолимся, что, как там, родители, что, чего. И, можно сказать, настолько обезоружил их вот своей такой чистотой и такой вот открытостью, что действительно вызвал слезы и покаяние. Был похожий случай, когда пришли какие-то девушки-курсистки тоже поиздеваться, но не бить, но как-то словесно подиздеваться на церкви, на священнослужением, на священником. И точно такая же история произошла. Отец Алексей их своей любовью так не только обезоружил, но пленил, что они стали потом прихожанками. Это такие ярчайшие примеры, потому что молодежь тогда была действительно, она напичкана была либеральными всякими идеями. И надо сказать, что ну, и тогда же уже действовало такое вот информационное оружие. Да? Из искры возгорится пламя. Коммунистические вот эти идеи, они были не только коммунистические, но и разные, либеральные. Они просто пронизывали общество во всех слоях. И ну, вроде кажется, ну да, если с любовью скажешь, но на самом деле это огромное чудо, потому что люди, вот напитанные такой вот информацией и уже пропитавшиеся какими-то либеральными идеями, от одного слова обычного человека, просто даже с добротой или с любовью сказанным, они не изменят своей позиции так, чтобы начать ходить в храм и изменить совершенно свое отношение к тому, целому спектру вопросов, которые у них, безусловно, были антиконсервативные, соответственно, против культуры, против религии, против церкви, против многих традиционных вещей для нашего государства и народа. Просто вот за несколько минут произвести такой переворот в душе человека – это, конечно, величайшее чудо. Отец Алексей имел этот дар. Хотя, конечно, мы понимаем, что вот среди его духовных чад были и люди, которые очень медленно менялись. И в духовной жизни бывают такие, по благодати Божией, потрясающие моменты каких-то очень резких и очень сильных изменений. Когда человек вот даже свое мировоззрение меняет на 180 градусов. Но бывает более длительный процесс, к которому как раз отец Алексей своих духовных чад и приучал, труда над собой. Хотелось бы нам, чтобы вот внутренний наш мир изменился быстро, и так мы все наши мысли и чувства были святыми. Но это не получается. Ну и в этом есть определенный промысел Божий. И отец Алексий как раз много говорил о трудолюбии, что христианин должен быть трудолюбивым и внешне, и внутренне. И что в этом процессе он постепенно свои духовные силы и приучает располагаться так, чтобы потом благодать Божия могла более полно задействовать наше внутреннее естество. Вот этот процесс в том числе нашел, вернее, вот эти его мысли, конечно же, и опыт церкви, и его личный опыт, они нашли выражение в его правиле благочестивой жизни для духовных чад, которое осталось в наследии. Ну, есть мысли, что это было даже не полностью его сочинение, он взял у одного дореволюционного архиерея, но, тем не менее, он немножко там дополнял, чуть-чуть что-то от себя добавлял, и это очень живую такую... Когда читаешь это же правило благочестивой жизни, удивляешься, насколько он все-таки хотел, чтобы его духовные чады живо ощущали присутствие Бога вот в обычной, ежедневной, даже во многом обыденной какой-то вот повседневности и их своих будней.
0: Владыка, вот в этой связи такой вопрос возникает. Ну, даже не то, что вопрос, а мы наблюдаем некую уже реальность, может быть, печальную, что у людей зачастую, ну, как раздвоение такое наблюдается, что они православные, крещенные, и когда приходят в храм, они как бы вот один образ принимают. А потом, когда выходят, погружаются в мирскую уже среду, ну, даже уже по пути из храма в метро, уже начинают немножко подстраиваться уже под этот мир. Вот. Ну и, соответственно, много тоже других таких вот проявлений. Я не собираюсь ни радикально ничего сказать, ну просто, да, скажем, вот священник, некоторые священники, они одевают на себя даже вот рясу и подрясник. Подрясник только уже придя в храм, а идут в таком мирском виде до храма. И, а что говорит про мирян? И получается, что такой разрыв церковной жизни от остальной жизни этого человека. И вот это вот во всем. Вот если отталкиваться от наставления, от пастырства отца Алексия Мечева, вот как все-таки правильно поступать?
1: Да. Ну, наверное, один из главных таких, может быть, его квинтэссенция его наставления, она в характерной такой формуле. Я хочу, чтобы моих духовных чад, ну, это можно распространить на всех христиан, было не настроение, а устроение. Эти слова он сказал одной своей духовной дочери, которая была очень церковным человеком, регентом. И как раз вот на летний отдых, когда батюшка выезжал в поселок, где у него был домик дачный, там в местном храме было не очень-то благоговейное чтение шестопсалмия. Какой-то местный дичок там читал так не очень точно и как-то немножко торопливо. Не очень благоговейно, видимо, ну, по-своему. Может быть, у него была в этом какая-то своя простота, немножко такая, может быть, он и молился. Но для нее это было очень такое, по сравнению с тем благочинием службы, который весь приход под руководством отца Алексия старался сохранить в приходе святого Николая в Клинниках, в их родном храме. Настолько это вот ее как-то смутило, что она во время шестопсалмия в итоге вышла из храма. И отец Алексий потом уже после службы говорит: а что же я тебя не увидел-то? Она стала объяснять, что вот такое неблаговейное чтение, как-то вот лучше уж я вообще там на улицу уйду. А он сказал: а я бы хотел, чтобы моих духовных чад было не настроение, а устроение. Ну, говоря о чем-то более глубинном, безусловно, устроение – это некое более глубинное такое вот состояние духа, которое не зависит от эмоций, в том числе эмоции могут быть от красивого пения, чтения. Да, тут вспоминаются слова батюшки Иоанна Кронштадтского, который говорил, что молитва под воздействием хорошего пения и чтения – это еще не такая, скажем, когда она идет уже вот именно в результате такого хорошего пения и чтения, которые, безусловно, мы должны следить, чтобы они были в храме. Это еще не совершенная молитва. Это молитва, зависящая от какого-то настроя, от атмосферы. А более глубинное устроение, когда человек как раз и в храме, и в метро, или где-то на работе, он везде будет ощущать присутствие Божие. Как раз мысль отца Алексия шла вот в эту сторону, как я возвращаюсь к мысли о его правиле благочестивом на каждый день, он говорит, вот садишься кушать, думай, что рядом с тобой сидит Христос, что ты как один из апостолов, или как один из тех, кого Господь чудесной трапезой в пустыне накормил. И много таких очень, я вот советую всем почитать, это правило благочестивой жизни, очень живых, живого такого ощущения, осознания присутствия Бога в нашей жизни. По слову самого Христа, а здесь с вами во все дни до скончания века. И вот это, конечно же, мы понимаем, что богослужение и келейная, и домашняя молитва, они необходимы. Человек по немощи своей не может сразу спрыгнуть на ступеньку вот такого хождения пред лицем Божьим, когда бы он не зависел от внешних обстоятельств и внутренне предстоял Богу. Но, вот, тем не менее, вот эта главная мысль отца Алексия, она как раз подходит и нам, современным христианам, и священникам, и мирянам, и архиереям. Действительно, необходим духовный труд над воспитанием своего внутреннего мироощущения, что для нас наиболее важно. Очень яркие слова из святого Василия Великого могут быть дополнением к этому понятию хождения пред лицем Божиим. Он в свое время, святитель, говорил, «Господь Бог – великий зритель». То есть это как раз к той же теме забвения себя. То есть обычно человек смотрит на себя, как меня воспринимают другие люди, здесь присутствующие или не присутствующие, которые увидят или услышат обо мне позже. Но христианин должен осознавать, что великий зритель – это Господь Бог. И мы именно больше всего должны дорожить Его мнением о нас и больше всего должны стараться порадовать именно Его и через исполнение заповедей, и через внутреннее наше устроение как раз они. Настроение-то оно может меняться, как те же оптинские старцы говорили, как погода, то солнце, то дождь, то ветер, то холодно, то жарко. И зачастую человек просто не властен над этим. А вот сохранить внутренний стержень, отец Алексей очень много говорил о работе над волевыми своими качествами, что христианин должен быть и человеком, который свою волю принуждает, независимо от эмоций, допустим, вести себя так, как надо бы вести. Ну и что, что у тебя плохое настроение? А ты все равно поздоровайся со всеми, чтобы никто и не заметил, что у тебя плохо. И во многом в этом, кстати, все-таки начало борьбы, потому что действительно вот тут мысль как бы такая двоякая. Получается, что с одной стороны мы не можем повлиять по мысли подвижников, которые были лучшими психологами, не можем повлиять на свое настроение, зачастую оно нам не подвластно. Но в то же время мы не должны отпускать это на самотек, сохраняя некую дисциплину, некоторый даже вот внешний свой вид, некоторое. Это уже первая ступенька борьбы с грехом, когда мы не позволяем ему разбить нас, вот выгнать из храма из-за того, что плохо поют, или там с кем-то поздороваться как-то не по-доброму, потому что либо он, либо другой меня кто-то слишком обидел, и я теперь вот всем покажу, что я обиженный, быстренько меня утешайте, а если никто не бросается утешать, то я еще больше обижаюсь. Ну и тут целая такая водоворот греха, в который человека часто просто затягивает, а потом он даже и не знает, как ему оттуда выбраться.
0: Владыка, вот очень верный в самом начале вы подчеркнули, что отец Алексей, он обращал внимание и на мысли, да, на, не только вот на то, чтобы мы были внимательны к своим поступкам, но и к мыслям. И даже вот кого-то он возводил к такому откровению помыслов. То есть, видимо, все-таки мысль, она имеет огромное тоже значение. И куда мы направляем наш ум, и, да и чувства сердечные. Вот Что еще вот можно сказать по этому поводу?
1: Да, многое. Многие сейчас знают и наставление старца Фадея Витовнийского, сербского старца, который говорит, какие наши мысли, такая наша жизнь. Да, мы понимаем, что действительно мы сами это чувствуем и испытываем, что мысли очень сильно влияют на наше состояние. Да, отец Алексей приучал исповедоваться, и на самом деле некоторые считают, что вот подробное раскрытие своей внутренней души, состояния души может испортить отношение духовника к тебе. Встречалось такое не раз в моем пасторском опыте. Я всегда говорил, вы знаете, если человек искренне открывается, то наоборот, как-то Бог дает священнику, я и с другими советовался, но без подробностей, не рассказывая, а именно состояние души человека, исповедующего. Наоборот, священникам Господь дает некое сострадание и такое, даже большую любовь к такому человеку, чем тот, который пытается что-то скрыть, представиться каким-то хорошеньким, может, самому себе и духовнику одновременно. Это большая ошибка. Но в то же время бывают и другие ошибки, когда люди чрезмерно много начинают думать, что они исцелятся только тогда, когда они будут рассказывать все свои мысли. Это тоже неправильно. Отец Амвросий Оптинский, преподобный, однажды писал одной монахине: «Пощадите меня, не говорите все, что только приходит в вашу голову. Говорите только наиболее серьезные вещи, которые задели вас, вашу душу, поцарапали как-то внутреннее духовное ваше состояние, нарушили ваш мир. Умейте это сказать кратко, но понятно, потому что у каждого священника, а тем более у старца, огромное число желающих получить его советы. Да, но, безусловно, отец Алексей, как и другие подвижники наши, пастыри опытные, они приучали своих духовных чад такому активной самооценке, да, который человек проверяет свое внутреннее состояние. Хотя, опять-таки, здесь очень в процессе окормления очень важно внутреннее состояние самого приходящего, потому что зачастую человек не готов принять какое-то вразумление. Интересно, что даже в общении со своим собственным сыном, который тоже прославлен как святой, но он проходил свои стадии развития, священномученик Сергий Мечов, он вначале, когда стал священником, ему казалось, что на приходе у отца Алексея в храме Святого Николая надо какие-то порядки навести, более правильные, что батюшка по своей доброте какие-то вещи, скажем, не отслеживает, которые не совсем по канонам, не совсем по правилам. Отец Алексей ему на это в некоторых моментах говорил: ну, знаешь, Сереженька, ну, вот так и так. Но когда он видел, что тот не готов это принять, он говорил: ну, ладно, Господь тебя сам научит. И действительно, когда он оказывался уже в роли исповедующего, и к нему приходили люди, не совсем все вычитавшие перед причастием, или, допустим, какую-то часть службы пропустившие, если он начинал с ними, так сказать, духовно окормлять их в духе жестких канонов, то потом оказывалось, что у человека была какая-то семейная трагедия, или кто-то очень тяжело болел, или он вообще, может быть, даже пришел не на причастие, он пришел подать записки, но не в тот момент, когда, казалось бы, отцу Сергию по молодости, что в этот момент по канонам уже нельзя вынимать частиц за здравие и за упокой. Но человек в спешке будничного дня, идя на работу, нашел время встать пораньше, зайти в храм. Отец Алексей, в общем-то, увидел и подсказывал, и увидел, что действительно по его молитвам отец Сергий через какое-то время уяснил, что нельзя строго формально подходить во всех случаях, потому как у людей очень разные обстоятельства, и они потом со своей болью оказываются неутешенными, неподдержанными. И вот подчас вот действительно отец Алексей мог что-то и строгое сказать, но подчас он по молитве Господь ему открывал, где надо человека чуть-чуть предоставить самому себе, чтобы он сам дорос до того, чтобы сменить свои мысли. В том числе даже некоторые священники, которые боролись, собрание бывало московских священников в его период, где-то уже последней жизни отца Алексея, где пытались строго регламентировать какие-то правила приходской жизни, отец Алексей многое из того, что вот эти священники, собираясь, проговаривали, многое ставил под сомнение, что нельзя слишком это все подробно регламентировать, потому что жизненные ситуации бывают очень разные. Какая-то, безусловно, организация нужна, но по молодости зачастую вот и священникам казалось, что они вот сейчас обновят жизнь приходов через какие-то такие решения, но главное решение он всегда, отец Алексей, видел в духе любви. По молодости зачастую вот и священникам казалось, что они вот сейчас обновят жизнь приходов через какие-то такие решения, но главное решение он всегда, отец Алексей, видел в духе любви, конечно же, любовного, бережного отношения ко всем.

Братья и сестры, 8 июня по православному календарю или 21 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память перенесения мощей святого великомученика Феодора Стратилата. Святый великомученик Феодор пострадал за имя Христово при нечестивом императоре римском Ликинии в городе Гераклее. Это северная провинция Малой Азии. Там святой был воеводой. Временем его мученической кончины было 8 число февраля месяца. Ныне же празднуется перенесение честных мощей его из города Гераклеи в его отечественный город Евхаиты, согласно его распоряжению, ибо своему слуге Уару, взиравшему на страдания мученика и записывавшему их, святый Феодор дал такое завещание: «Тело мое похорони в Евхаитах, в имении моих родителей». Святитель Дмитрий Ростовский записал чудо, которое совершилось от святого образа великомученика Феодора Стратилата. В 4000 шагов от Дамаска находится место, называемое Карсата. Здесь стояла церковь, построенная в честь святого великомученика Феодора Стратилата. Когда сарацины завладели этим местом и поселились здесь, то многие из них входили в эту церковь и всячески ее оскверняли. Так, например, загоняли в церковь свой скот, входили в ту церковь со своими женами и детьми, совершали здесь мирские греховные плотские дела. На одной из стен той церкви находилось изображение святого великомученика Феодора. Однажды, когда собрались в этой церкви многие сарацины и разговаривали между собою, один из них взял лук и стрелу и выстрелил в образ святаго. Стрела вонзилась в правое плечо, и тотчас от образа великомученика Феодора истекла кровь, как от живого человека. Увидав столь великое чудо, сарацины весьма изумились. Однако не вышли из церкви, но продолжали обитать в ней и совершать здесь нечестивые дела по своему обычаю. Всего проживало в этой церкви 20 сарацин, причем каждый из них имел жену и детей.

Все они в скором же времени после чудесного происшествия погибли, будучи внезапно поражены горькой смертью. Те же из сарацин, которые обитали вне церкви, пребывали в то время здравыми и невредимыми. Анастасий Синаид говорит об этом образе святаго великомученика Федора, что он сам его видел и что на образе был знак от крови, истекшей из язвы. Это чудо сотворил Господь нечестивым сарацинам для устрашения, а нам, верным, для напоминания того, что мы должны почитать святые иконы, ибо при них бывает и через них действует чудесная благодать Бога нашего. Святый великомученик Феодоре, моли Бога о нас. –

Братья и сестры, 8 июня по православному календарю или 21 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Зосимы. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Зосима был родом финикиянин и родился в приморском финикийском селении Синт, отстоявшем от города Тира на расстоянии 20 стадий. Упражняясь в подвигах монашества, Зосима воздержанием, постом и иными просиявшими в нем добродетелями исходатайствовал себе столь великую благодать у Бога, что не только пребывал свободным от всякого смущения в своей совести, но и прозирал духовными очами своими в отдаленное будущее, как настоящее. Его монастырь находился вблизи того селения Синды, в котором он родился. Однажды случилось ему быть в Кесарии Палестинской, где в то время епископом был преподобный Иоанн по прозванию Хазевит, взятый на епископскую кафедру за добродетельную жизнь против желания из обители Хазевитской. В том же городе Кесарии проживал некий благородный патриций по имени Аркисилай, муж благочестивый, украшенный всякими добродетелями. У него и обитал преподобный Зосима, быв принят с честью и радостью. В тот самый момент, когда Антиохия рушилась от землетрясения, старец стал внезапно стенать, тяжко рыдать и испускать из глубины сердечные воздыхания, и пролил весьма много слез. Затем, попросив кадильницу и наполнив ее ладаном и горящими углями, он окадил всех находившихся там. После сего он распростерся крестообразно на земле и стал с умилением молиться Богу. Тогда Аркисилай спросил его: «По какой причине ты так опечалился?» Он во всеуслышание ответил: «Перед моим слухом пронесся шум от страшного разрушения и падения Антиохии. Этот шум звучит и сейчас в ушах моих». Аркисилай и другие, находившиеся там, удивляясь и ужасаясь, записали тот час, в который изрек сие преподобный. А затем вскоре ясно узнали, что сказанное старцем было истинно, ибо Антиохия пала в то самое время, когда старец, прослезившись, распростерся для молитвы и предвозвестил о том падении. Было совершено преподобным много и других чудес. Однажды преподобный Зосима отправился в Кесарию. Он взял с собою осла, на которого возложил вещи свои. На дороге его встретил лев. Схвативший осла, зверь побежал с ним в пустыню. Святый Зосима пошел по следам зверя. Когда же лев, съев осла, насытился, старец подошел к нему и, улыбаясь, сказал: «Вот что, друг, идти мне весьма тяжело, так как я сильно устал по причине своей старости. Я не в силах на состарившихся плечах своих донести ту тяжесть, которая была возложена на моего осла. Посему понеси сию тяжесть ты, хотя сие и противно твоему нраву, если ты хочешь освободить себя от Зосимы. Потом же ты можешь снова стать злым и свирепым, согласно твоей природе». Тогда лев, как бы позабыв свою естественную ярость, стал ласкаться к святому и сделался кротким, как ангел, и самою своей ласкою показывал знаки послушания. Святый Зосима, возложивший на него тяжесть, которую нес осел, довел его до ворот Кесарии. Затем, сняв здесь тяжесть, снова отпустил зверя в пустыню. Здесь, с одной стороны, обнаружилась всемогущая сила Господня, покоряющая в послушание своим рабам свирепых зверей, а с другой, очевидно, обнаружилась
что добродетельному человеку, исполняющему заповеди Господни и от всего сердца служащему своему Богу Творцу, повинуется и служит все остальное, даже и неразумные создания. И, наконец, сей случай с несомненностью доказывает всем святость Зосимы Финикийского. Да будет же за все сие слава Богу нашему, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный, наны движимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веку.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 18-е зачало.
2: Премудрость прости услышать.

0: организмов.
1: Светильник телу есть око, аще уго будет око твое просто, все тело твое светло будет, аще ли око твое лукаво будет, все тело твое темно будет, аще уго свет и же в тебе тьма есть, то тьма кольми. Никто же может двумя господинами работать, и любо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родит начнет, не можете Богу работать и мамоне. Сего ради глаголю вам, не пицитеся душею вашею, что ясте или что пиете, не телом вашим, вот что обличитеся, не душа ли больше есть пищи и тело в одежде? Возрете на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их, не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас пятися, может приложить и возрасту своему лакоть един, и о одежде, что печетися, смотрите крин сельных, как урастут, не труждаются, не прядут. Глаголю же вам, яко не Соломон во всей славе своей обличеся, яко един от сих, аще же сено сельное, дней суще и утре в печь вметаемо, Бог так оходевает, немного ли паче вас маловерии? Не пицитеся уго глаголище, что ямы, или что пием, или чьим одеждемся, всех бо сих языцы ищут, весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех, ищите же прежде Царствие Божие,

Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам.

Святитель Феофан Затворник. Толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Если твое око будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Оком называется здесь ум, а телом – весь состав души. Таким образом, когда ум прост, тогда в душе светло. Когда же ум лукав, тогда в душе темно. Что же такое ум простой и ум лукавый? Ум простой тот, который принимает все, как написано в Слове Божьем, и несомненно убежден, что все так и есть, как написано. Никакого хитроумия, никаких колебаний и раздумья нет в нем. Ум лукавый тот, который приступает к Слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством и подыскиваниями. Он не может прямо верить, но подводит Слово Божие под свои умствования. Он приступает к нему не как ученик, а как судья и критик, чтобы попытать, что-то там оно говорит, и потом или поглумиться, или свысока сказать: «Да, это не худо». У такого ума нет твердых положений, потому что Слову Божию, очевидно, он не верит, а свои умствования всегда неустойчивы, ныне так, завтра иначе. Оттого у него одни колебания, недоумения, вопросы без ответов. Все вещи у него не на своем месте, и ходит он в потьмах ощупью. Простой же ум все ясно видит. Всякая вещь у него имеет определенный свой характер, Словом Божиим определенный. Потому всякой вещи у него свое место, и он точно знает, как себя в отношении к чему держать. Ходит, значит, по дорогам открытым, видным, с полной уверенностью, что они ведут к настоящей цели. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

8 июня. 21 июня по гражданскому календарю. Пастырь ведет нас. Он зовет своих овец по имени и выводит их. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 3. В загробном мире Агнец будет пасти их и водить их на живые источники вод. Откровение Иоанна Богослова, глава 7, стих 17. Но и здесь, на земле, Он творит с нами то же самое. Он непрестанно ведет нас, шаг за шагом, выводит из старого к новому, из знакомого к неизвестному, из оконченного дела вперед к другому, из достигнутого нами знания к открытию новых, еще неведомых нам тайн. Ведет Он нас все вперед различными путями, обстоятельствами, сближением с людьми, чтением, познанием Священного Писания. И знающие голос пастыря следуют за ним повсюду, когда слышат этот знакомый голос. Но чтобы идти за ним, надо принадлежать к его стаду и быть внимательным к его голосу. Тогда исполнится чудное обещание Господне, выраженное в словах Спасителя. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». «И никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 28.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем, дневник православного священника».

0: Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу и предлагаем вашему вниманию душеполезное чтение из духовного наследия святого старца Силуана Афонского. Читает народный артист России Владимир Заманский.
1: О святых. Любящие мя люблю, и прославляющие мя прославлю, говорит Господь. Бог славится во святых, а святые прославлены Богом. Слава, которую дает Господь святым, столь велика, что если бы люди увидели святого, как он есть, то от благоговения и страха упали бы на землю, потому что плотской человек – не может вынести славы небесного явления. Не удивляйтесь этому. Господь так возлюбил создание свое, что дал человеку обильно Духа Святого, и в Духе Святом человек стал подобен Богу. Почему же так любит Господь человека? Потому что Он есть сама любовь, и любовь сия познается Духом Святым. Духом Святым познает человек Господа, Творца Своего, и Дух Святой благодатью Своею наполняет всего человека, и душу, и ум, и тело. Господь дал святым свою благодать, и они возлюбили Его и прилепились к Нему до конца, ибо сладость любви Божией не дает возлюбить мир и красоту Его. И если еще на земле так, то тем более на небе святые любовью соединены с Господом. И любовь сия неизреченно сладка, и исходит она от Духа Святого, и все небесные силы питаются ею. Бог есть любовь, и во святых Дух Святой есть любовь. Духом Святым познается Господь, Духом Святым величается Господь на небесах. Духом Святым святые славят Бога, и дарами Духа Святого прославляет Господь святых, и славе этой не будет конца. Многим кажется, что святые от нас далеки, но далеки они от тех, которые сами удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать Святого Духа. На небесах все живет и движется Духом Святым, но и на земле тот же Дух Святой, Он живет в нашей церкви, Он живет в таинствах, Он в Священном Писании, Он в душах верующих. Дух Святой всех соединяет, и потому святые нам близки. И когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы, и наши души чувствуют, что они молятся за нас. Так счастливы и блаженны мы, православные христиане, что Господь даровал нам жизнь в Духе Святом. И Он веселит наши души. Но Его надо разумно хранить, ибо и за одну плохую мысль Он оставляет душу, и нет тогда с нами любви Божией. Нет дерзновения в молитве, нет и крепкого упования, что получим то, чего просим. Святые живут в ином мире, и там Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого. А кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенною. И если здесь любовь не может забыть брата, то тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Святым Господь даровал Духа Святого, и они в Духе Святом любят нас. Души святых знают Господа и благость Его к человеку, и потому Дух их горит любовью к народу. Они, живя еще на земле, не могли без скорби слышать о грешном человеке и в молитвах проливали слезы за них. Дух Святой брал их молиться за весь мир и давал им источники слез. Дух Святой своим избранникам дает столь много любви, что души их, как пламенем, объяты желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню. Святые угодники достигли Небесного Царства, и там зрят славу Господа нашего Иисуса Христа. Но Духом Святым они видят и страдания людей на земле. Господь дал им столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Они видят и знают, как изнемогаем мы от скорбей, как иссохли внутренности наши, как уныние сковало души наши, и, не преставая, ходатайствуют за нас пред Богом. Святые радуются нашему покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и уподобляются скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, что если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода от греха, а где нет греха, там радость и веселье от Святого Духа, так что куда ни посмотришь, все мило, и душа удивляется, почему ей так хорошо, и славословит Бога.
0: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святаго старца Силуана Афонского. Читал народный артист России Владимир Заманский.

братья и сестры, в третью неделю по Пятидесятнице наша Святая Православная Церковь совершает празднество Собор Санкт-Петербургских Святых. Святыни Санкт-Петербурга. Собор Святых Санкт-Петербургских и Ладожских. На протяжении 80 лет последовательно устанавливались в нашей церкви праздничные соборы местных святых. Весь летний и осенний календарь Седмицы по Пятидесятнице заполнены памятями святых вологодских, новгородских, карельских, псковских, рязанских, сибирских, владимирских, тверских, смоленских, соловецких. И, наконец, Святейшим Синодом установлено празднование собора святых, которые покровительствуют нашему граду, предстательствуют за нас на небесах. Отмечаем этот праздник в третью неделю по Пятидесятнице. Праздники собора святых дают нашему чувству любви к Родине вечные корни. Эти праздники подтверждают неслучайность земных условий спасения. Можно говорить об особых местных традициях подвижничества. Например, идущие от преподобного Сергия Радонежского и давшего собор Радонежских святых, или от Зосимы и Саватия Соловецких, от них же собор Соловецких святых. Местность, особенности климата и исторических судеб того края, где они жили, накладывали отпечаток и на святость. Это не хорошо и не плохо, так есть. Облако свидетелей есть у каждого места. Конечно, все мы, православные, чтим и любим святых, которые жили и вдали от наших пределов. Им же не с числа. Но для гармоничного, устойчивого устроения жизни так важно, чтобы почитание святых было связано с теми городами, весями, даже улицами, домами, горами и долами, где мы сами обитаем. Наше порой неуемное почитание русских писателей, вообще отошедших в вечность деятелей культуры, рождено именно этим чувством, желанием укорениться в своем родном крае, найти то, что может нас объединить. Праздник собора местночтимых святых отвечает этому назначению. Собор Санкт-Петербургских святых отличается от всех других соборных праздников, потому что объединяет в себе очень разные типы святости. Это преподобничество древних святых и новопрославленного старца Серафима Вырицкого, юродство во Христе святой блаженной Ксении, подвиг княжеского предстояния за люди своя, святого благоверного князя Александра Невского, святительство, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Филарет, Феофан Затворник, Николай Японский — это подвиг новомучеников, протоиерея Иоанна Кочерова, святителя Серафима, святителя Илариона, святителя Вениамина и еже с ним протоиерея философа Арнадского с Невями. Это и таинственное, ни в какие привычные определения не укладывающиеся служение святого праведного Иоанна Кронштадтского. Это и клеветой покрытое, а у Бога венцом мученическим увенчанное жизнь царской семьи. Святейшим Синодом Собор Санкт-Петербургских святых не случайно включены не только те подвижники, жизнь которых неразрывно была связана с нашим городом на протяжении долгих лет, но и те, кто подвязался на берегах Невы и совсем в краткое время. Этим подчеркивается масштаб православного служения именно здесь, на границе Востока и Запада, его судьбоносность для истории России последних веков. Среди православных как-то традиционно принято ругать петербургский период русской истории. Москвичи даже готовы и пословицу новую сочинить. «Из Петербурга что может быть доброго?» А то, что всемирно почитаемые светильники веры и благочестия, святой праведный Иоанн Кронштадтский и святая блаженная Ксения просияли именно в наших пределах, рассматривается почти что как историческая случайность. Но ведь у Господа нет ничего случайного. Здесь, на границе Востока и Запада, решались на протяжении последних 2,5 столетий судьбы всей России, и величайшие проявления святости были поэтому тут особенно необходимы. Именно в этих непростых условиях
перебаливая прививку западной цивилизации, должен был научиться русский человек хранить веру православную. И, может быть, теряя многие внешние проявления древнего благочестия, сохранять суть веры отцов, веры евангельской, апостольской. Сон святых, принесший славу небесную нашему граду в 20-м столетии, подтвердил, что святость процветает не только там, где легко спасаться, где и стены помогают быть русским и православным, как в Москве, которая после революции уже не была градом 40-40, но все-таки и не была разорена церковно до такой степени, как северная столица. Но и там, где особенно лютуют силы зла, где почти все внешние знаки православия были стерты с лица земли. Градом святым назвал Санкт-Петербург блаженный прозорливый старец Нектарий Оптинский. Тем самым вступает в спор с вековечным, надо сказать, прежде всего, литераторами русскими созданным образом проклятого города, города морока, призрака. Да, этот город построен на костях многих людей. С точки зрения гуманиста это страшно. С точки зрения христианина всякое страдание имеет искупительный смысл. Но преподобный Нектарий, может быть, имел в виду и древнюю историю, называя наш город святым. И ныне стоит наш город святого апостола Петра на земле, просвещенный светом христианства, по преданию еще при апостоле Андрее Первозванном. Эти владения древнего Новгорода прославились многими подвижниками. Недалеко от будущей северной столицы еще сохранились храмы-памятники XII века, Старой Ладоги. Со всех сторон окружают ее древнейшие обители – Валаамская, Каневецкая, Тихвинская, Александро-Сверская. Помимо этих прославленных обителей, в пределах будущей петербургской епархии были и небольшие, но многочисленные монастыри. Всего на рубеже 15-16 веков не менее 16 мужских и 5 женских. И число их со временем увеличивалось. Напомним еще, что с конца XVIII столетия митрополит Санкт-Петербургский именовался и Новгородским. Таким образом, он становился преемником целого ряда новгородских святителей, ведших свое начало со времени крещения Руси в X веке. Таким образом, многочисленные новгородские святые преподобных и Христа ради юродивых издавна считались небесными покровителями города на Неве. Санкт-Петербург соединил в себе многие противоречия русской души, и в первую очередь души его великого основателя, императора Петра I. Именно он, прорубивший окно в Европу, избрал главным небесным патроном новой столицы святого благоверного князя Александра Невского, который боролся с латинянами и считал, что западная угроза куда более опасна, чем восточная. Император, внесший в жизнь страны разделение и смятение, первый храм на берегах Невы ставит в честь Бога любви и единения, в честь святой Живоначальной Троицы. И одновременно с переездом царского двора в Петербург основывает Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь. По окончании строительства главного монастырского храма Собора Святой Троицы святые мощи святого благоверного князя Александра были торжественно перенесены на место их нового упокоения. Особо почитал Петр Великий и тайнозрителя Святой Троицы святого преподобного Александра Свирского. Не раз бывал в основанном им монастыре. И одной из первых церковных построек в новой столице была часовня в честь преподобного Александра. Можно дерзнуть сказать, что Господь потрудился над упразднением противоречия между Востоком и Западом в Петербурге, когда в последние дни столичного его существования послал нам великого подвижника, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом прекрасно написал священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. «Что-то невиданное прежде наблюдается в столице. Побывайте на могиле батюшки, и вы увидите, как с утра до глубокой ночи беспрерывную волною идут туда богомольцы.
Сразу же создалась здесь привычная обстановка святых мест, каких немало в России и каких не было доселе в нашей столице. Многолюден этот город, богат, красив. В этом городе бьет ключом жизнь государства. Но было в нем доселе что-то не русское, не народное, не церковное, что-то неродное и холодное. Туда отправлялись по самым различным делам. Не ехали только с одной целью – для богомоления, для покаяния, для очищения совести, для служения Богу. Столица России как бы ни была воцерковлена в глазах народа и оттого оставалась для него чужою, и нужен был живой праведник, живой носитель веры. Казалось невозможно, чтобы мог воссиять подвижник веры с духом аскетизма, без которого православный человек не может представить себе святости. Нужно ли говорить, что такой именно подвиг и совершил отец Иоанн, что на нем именно и положена печать народной веры в его праведность и святость, народное признание его заживо угодником Божиим. Было в этом что-то таинственное и непостижимое, как таинственно все великое в мире. И ныне его могила, память о нем, вера в его молитвенное дерзновение к Богу привлекает верующих русских людей к столице, которая отныне как бы воцерковляется в народном сознании, приближается к русскому народному сердцу. Эти слова, сказанные московским проповедником о всероссийском батюшке, небесном покровителе нашего города, святом праведном Иоанне Кронштадтском, говорят о многом. Теперь, оглядываясь назад, вчитываясь в исторические свидетельства, мы видим, что последние Романовы в северной европейской столице старались сохранить древнее благочестие. Последний император российский понимал свое служение как следование данной при помазании на царство благодати. Он всеми силами старался оставаться христианином при решении государственных вопросов. Древнее благочестие. Последний император российский понимал свое служение как следование данной при помазании на царство благодати. Он всеми силами старался оставаться христианином при решении государственных вопросов. И, несомненно, был образцом.

0: детей есть все-таки мама и папа приемные, но это некая попытка восстановить что-то семейное. Да? Ну, а, в общем-то, мы понимаем, что это судьбы в основном все очень сложные, и понятно, что если, допустим, ребенок становится сиротой просто из-за несчастного случая какого-то, то понятно, что более-менее здоровые семейные связи приведут к тому, что кто-то из родственников его возьмет. А вот из неблагополучных социальных слоев, где, к сожалению, и наркомания, алкоголизм, и всякая преступность, там часто получается, что таких детей никто и не берет. И таким образом и генетика у них, и первый опыт жизни, восприятие окружающего мира, близких людей, они очень-очень негативные, и с ними бывает очень сложно справляться. Поэтому, конечно, отец Алексей, он собрал к тому времени уже хорошую такую пасту, точнее, ну, Господь ему послал, мы знаем, что он долго служил в пустом храме, и даже слышал от некоторых священников, что это бесполезно, зачем ты служишь, никто к тебе не придет. А он, опять-таки, служил не с такой целью, чтобы собрать большой приход, что Господь все-таки дал. А у него была любовь к человеку. Он говорит, а я хочу, чтобы был один храм в Москве, где каждый человек может на День Ангела, какой бы он ни выпал на буднях, прийти и услышать величание своему святому. То есть его руководился он именно своим священническим, высшим понятием священнического долга, именно не просто как долга, а именно как реализация любви к людям, к прихожанам, которая имела такое очень практическое применение. И это вот такая его открытость и любовь, она помогла собраться приходу, который потом, вот, можно сказать, имел разные стороны своей жизни, и в том числе это один из небольшого, очень, я не знаю многого числа примеров, но один из очень небольшого числа примеров, когда приход пережил вот 70 лет гонений, и остались те люди, которые те традиции старого прихода передали в новооткрывшийся храм Святого Николая на Моросейке.
1: Да, это вообще редкость, да. Удивительная, да. Просто. Владыка, вот хотелось последний такой вопрос задать в этой нашей беседе. Отталкиваясь от того примера, который дает нам святой Алексей Мечев, праведный Алексей, который в миру жил, но он и для монахов, конечно, и для мирян, для всех был такой наставник. Вот что все-таки самое главное должно быть в жизни христианина? Чему надо посвятить себя, чтобы в твоей жизни тоже Господь явил какое-то чудо и какие-то благодатные дары, которые вот именно для тебя даны? От Господа.
0: Я думаю, что отец Алексей, он, конечно же, учил исполнять главные две заповеди – любовь к Богу и к ближнему. Но, наверное, можно конкретизировать особенно, что как это делать-то, как идти к исполнению этих заповедей, и хотя бы хоть как-то к ним, исполнению их приблизиться. В основном через борьбу с эгоизмом. Конечно, вот эта его идея служения – призывание, что будьте как солнышки, согревайте окружающих людей добром и теплом. Ну, это возможно только через победу над своим эгоизмом. А опять-таки, эта победа над эгоизмом возможна через перенесение центра тяжести себя на Господа Иисуса Христа. Поэтому вот эта идея, за которую его часто критиковали, что он даже людям, не так давно ходящим в храм, благословлял читать много раз, без счета, в день помногу непрестанно молитву Иисусу. И некоторые другие церковные люди, и прихожане, и священники говорили, отец Алексей, но они еще учиться не, молиться не научились, а вы им даете вот там чуть ли не непрестанную молитву Иисусу. А отец Алексей говорил, ну, при определенных условиях, говорит, я даю вот с простотой, и для того, чтобы они думали больше о Христе, чем о себе. Так-то вот, а как этому научиться? Да только вот таким трудом. Трудолюбием, когда человек сначала, как одна из его духовных чат вспоминает, мне было скучно, ну что вот все время, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. А удивительное такое воспоминание, говорит, но в Потом я вошла во вкус этой молитвы в очень практической ситуации.

0: Муж ко мне приходил с работы, уставший, раздраженный. И я обычно реагировал на его раздражение тоже раздражением. А тут вот по совету отца Алексея стала молитву читать Иисуса, и думаю, потерплю. И, значит, послужу ему, значит, с призыванием про себя она читала, что он не слышал молитвы Иисуса. Научилась справляться с вот этим ответным раздражением, послужить ему, и смотрю, и вдруг он обмяк, как-то подобрел, и мне так хорошо, и ему хорошо. Я думаю, как замечательно. Спасибо отцу Алексею, что он научил меня. Говорит, я читал в простоте, просто совершенно не надеясь на себя, а только надеясь, что Господь поможет. И вот дальше ей было уже проще, потому что у нее появилась такая практическая, такая очень живая семейная помощь в семейной жизни, которая, мы знаем, что быт зачастую людей настолько заедает, что они даже просто вот тонут в море взаимных обид, упреков, и не знают, как из этого вообще выбираться.
1: Да, а молитва, она действительно спасает. И получается так, что духовные заповеди, они имеют огромное практическое значение. Вот как эта женщина, она смогла через молитву Иисуса, Господь через молитву эту, и ее душу умиротворил, а уже супруг тоже почувствовал и тоже пришел к состоянию покоя. Благодарим вас, Владыка, за такую очень интересную, теплую беседу, посвященную отцу Алексею Мечеву. Конечно, для нас это очень значимо, и мы будем стараться читать наставления отца Алексея, чтобы и наша жизнь тоже преображалась, чтобы и в нашу жизнь тоже проливался свет Божьей любви. Надеемся, что и те, кто нас видит, те, кто смотрит подобные беседы, что они тоже уже по-новому начнут относиться и к ближним своим. Дорогие братья и сестры, с нами беседовал епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской Духовной Академии, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
2: Жил молитвенник-старец в прошедших веках, он указывал к храму дорогу и всегда выражал благодарность словам.

мы закончим наш путь и уйдем в мир иной, вслед идущим, очистив дорогу. Но в последний свой час грешной жизни земной тихо скажем за все слава.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово священника Евгения Николина, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе Ати, произнесенное перед праздничным вечерним богослужением. Далее рассказы об иконе Божьей Матери, именуемой Урюпинская, и явлений Пресвятой Богородицы святителю Кириллу Александрийскому и преподобному Кириаку-отшельнику. Житие святых великомученика Федора Стратилата и преподобного Зосима Финикийского. Евангельское чтение с толкованием из страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Размышления преподобного Силуана Афонского о святых. Душеполезное чтение. Неделю третью по Пятидесятнице. Рассказ о праздновании Собора Санкт-Петербургских святых. Рубрика «День в истории России». В преддверии 65-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз мы предложим вашему вниманию запись беседы с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Николаевичем Живиловым, председателем Совета ветеранов воздушно-десантных войск. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении беседа с епископом Кириллом Зенковским на тему «Пастырь, молитвенник, прозорливец, святой праведный Алексей Московский», который представился ко Господу 22 июня 1923 года.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати перед вечерним богослужением.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В канун праздника воскресного дня, в который мы с вами будем чествовать память светильников нашей церкви, а наипаче святых, которые прославились в Санкт-Петербургской земле своими подвигами, своей заботой, своими молитвами. И по сей день эти святые предстоят и являются ходатаями о всех тех, кто обращает к ним свое духовное внимание. Это, конечно, и великий благоверный князь Александр Невский, это и святой праведный отец наш, пресвитер и чудотворец Кронштадтский, это и матерь наша, блаженная святая Ксения Петербургская, и святые священномученики Вениамин и Серафим, и все новомученики, исповедники Петроградской и Ладожской земли. Имена их же и там, и сам Ты, Господи, веси, многие неизвестны, потому что мы знаем из истории нашей церкви, что на протяжении 20-го столетия многие подвижники веры, благочестия и чистоты, пострадавшие за Христа, добровольно приняли мученический венец. И вот на Левашовском полигоне их много полегло, было расстреляно, замучено, утоплено, зарыто и всякими разными такими вот жестокими, издевательскими способами этих людей хотели истребить с лица земли. Но у Бога так не бывает. Пред Богом не забудется всякий глагол, который исповедовал его пред лицом человеческим. И сам он нам с вами напоминает словами Священного Писания, что тот, кто не постыдится меня и моих слов всем мире грешным и прелюбодейным, того, говорит Христос, и я не постыжусь, когда он придет дать ответ о своем уповании, насколько он веровал, насколько он, может быть, проявлял заботу и трудился над тем, чтобы стать истинным исполнителем не буквы закона, а имени той заповеди, которая созиждется на любви. И любовь, нам предлагает Слово Божье, надо черпать из того благовестия, где пройден поистине такой значимый путь, и эта дорога всем нам известна. Эта дорога проложена через любовь и ту тайну, которую Христос каждому из нас оставил. Сегодня день памяти святого мученика Феодота Анкирского, который, ну, понятно, да, если он мученик, то он, конечно, пострадал за Христа. Он бесстрашно исповедовал Христа распятого, Христа воскресшего. И ничто же сумнявшийся не посрамил своей жизни, не испугался, а через слово, утвержденное слово, слово, которое было разделено с фундаментом, с тем камнем краеугольным, на котором Господь созиждет весь свой дом, о котором Он заботится. Как же Господь позаботился о святых мучениках? Я не думаю, что им было не страшно. Я не думаю, что им было не больно. Им было и страшно, им было и больно. Но в их сердце возгнездилось слово святого апостола Павла, который сказал, что «все могу я совершить, но только в укрепляющем меня Христе». Сегодня святой апостол Павел обращается к римлянам. Это очень образованные были люди, интеллигенция того времени. И вот он рассказывает про святаго праведного отца нашего Авраама, который поверил Господу, и Господь вменил ему это в правду. То есть он, другими словами, вручил свою жизнь Господу. Об этом и заботится церковь, чтобы у человека не было ни малейшего сомнения. Потому что физическая жизнь, она уже нам показала и засвидетельствовала, что здесь жизнь сия временна, скоротечна и ограничена. И вот насколько мы можем здесь нашими руками совершать дело нашего всеобщего спасения, настолько и вмениться это нам, по слову, как сегодня сказал святой апостол Павел к римлянам, вмениться нам в праведность. Потому что святой праведный Авраам тоже пострадал. Ему Господь просто сказал однажды: «Вставай, Авраам, бери свою жену, все, что у тебя есть, и иди в другую землю». Также и однажды Господь каждому из нас сказал: «Хватит уже согрешать, хватит уже бурлить в этой жизни страстей и соблазнов». И вот Он нам также сказал, точнее, даже, наверное, не сказал, а взял нас за руку, обнял нас для нашего укрепления, нашей веры, или, точнее сказать, нашего маловерия. И вот, взяв нас, как детей, за руку, тоже вывел из той земли. И повел нас, и по сей день ведет нас куда? В землю обетованную. во что мы должны с вами свято верить. И наш собеседник сегодня нам предлагает слово, которое называется «благая цель». Благая цель – очень важное замечание. Тоже святой апостол Павел обращается к тем же римлянам, 8 глава, 28 стих, и говорит так: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благому». Оказывается, дело в том, что все то добро, которое нам позволено совершить нашими руками, это от Господа. Все то зло, которое нас отдаляет от правды, от милости, или точнее, сбивает нас с пути, это от каждого из нас, по наущению врага рода человеческого. И вот в этом смысле, сегодня нам святой евангелист, апостол Матфей, говорит, что «кто меня слушает, мне да последует. И где же будет Господь его, там будет и раб, там будет тот, кто был однажды послушлив. А Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, сам нам напомнил о послушании. И послушание, ну так назовем, очень таком жестком, потому что сам он сказал, что был послушлив даже до смерти, смерти же крестной. Оказывается, взирая, испытывая эти слова, немножко, может быть, рассуждая и чуть-чуть анализируя, можно сказать так, что невозможно быть какое-то время послушным, а какое-то время непослушным. Вот как нам захочется, так мы и должны, собственно, жить. Оказывается, не так. Оказывается, только когда человек полностью вверяет свою жизнь, тогда и над ним господствует воля Божья, его святое промышление о вечном нашем спасении. Сегодня Господь также исцелил прокаженного. И что ему сказал после того, как он получил исцеление Господь? «Иди, — говорит, — покажи священнику». То есть, таким образом Господь направляет человека к той тайне, которая явным образом нас предуготовляет стать сыном или дочерью Христа Спасителя. Люди постоянно забывают, что для Бога не существует различия между малыми и великими. Это определение отвечает лишь человеческим понятиям. Здесь постоянно идет война на земле. Они готовы признать волю Божью в каком-нибудь потрясающем событии, как бы восхититься в поразительном проявлении правосудия Божьего. А иногда даже христианин себе позволяет радоваться, когда Господь вразумляет его собеседника. Радоваться. Но радоваться не в хорошем смысле слова, что порадоваться, что человек, может быть, будет исправлен, или Господь о нем помянул и вспомнил, а радоваться именно так, как за кулисье, с какой-то, может быть, такой ухмылкой, что, собственно, не является украшением тех добрых дел, к которым мы с вами призываемся ежедневно. Господь управляет общей человеческой жизнью. Но в так называемых мелочах он предоставляет человеку проявить именно как бы заботу, насколько человек может довериться и сам самостоятельно принять правильное решение. Вот святой праведный Авраам сегодня принял правильное решение. И вот сколько прошло веков, это святой ветхозаветной церкви, прошло много столетий со дня его святой и блаженной кончины. Но по сей день он является отцом народов. Мы его помним, мы его прославляем, мы к нему обращаемся. И мы, конечно, ждем по его молитвам и нам благословения и помощи. Думающие так, не осознают, что ни версты, ни мили одни составляют жизненный путь, но и каждый шаг ведет нас к цели. Это к тому, имеется в виду, что нам сегодня напомнил святой евангелист Матфей о том, что Богу угодно послушание к тому, что написано именно в Евангелии, в книге жизни. Любовь к послушанию – это и есть воля Божья о человеке. И она заботится о каждом действии, о каждом дыхании, о каждом шаге в нашей с вами жизни. Любящие Господа не останавливаются на второстепенных причинах, не приписывают людям ничего, но все соотносят к тому, кто руководит этими событиями в нашей с вами жизни. Дух животворит, и Дух дышит, где хочет, говорит нам Слово Божье. И вот, по сути говоря, нам сейчас дана особая возможность на той почве и поприще святого спасительного поста, который посвящен святым апостолам Петру и Павлу и прочим всем святым апостолам, показать заботу о своем духовном восхождении. Где-то покориться промышлению Божьему, где-то, может быть, заставлять, а именно с Божьей помощью употреблять все усилия, чтобы образом нашей жизни мы благоугождали Ему. Не только в воскресенье, когда мы приходим на божественную литургию, подготовленные причаститься святых христовых тайн. Но и в будние дни тоже постараемся быть с Господом через ту молитву, которую мы должны с вами совершать ежедневно. И пост, он очень хорошо показывает, насколько мы вообще готовы к трудам, насколько мы готовы встретить в своей жизни и Господа, и своего ближнего. Тогда во всем слышится голос Божий, когда вот эта забота проявляет и обращается к непосредственной цели. Тогда во всем слышится голос Божий, во всем видна благая цель, и все в жизни, и жизненные звуки сливаются в одну гармонию. Так было у святых. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали беседу о покаянии, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ перед вечерним богослужением.

Дорогие братья и сестры, 8 июня по православному календарю или 21 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Федора Стратилата, святителя Федора, епископа Суздальского, обретения мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосима Финикийского. Также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Ярославской и Урюпинской икон Божией Матери.

Братья и сестры, народ русский с древних времен отличался благоговейной верой к Господу нашему Иисусу Христу. В этой простой, но твердой вере кроется причина особенного благоволения и милости Божией Матери к русской земле. Святитель Филарет, митрополит Московский, заповедовал всем нам почитать Царицу Небесную и призывал: «Христиане, чем совершеннее удостоверяемся мы, что слава Божией Матери в Церкви есть устроение Божие, и что наш долг ублажать и прославлять ее есть определение Божие, тем вернее должна быть исполнена эта обязанность наша. И в каждом городе, в храме православном, есть источник благодати Богоматери, ее чудотворный образ. Заступница усердная, преблагословенная владычица Преснодева Мария восхотела дать людям небесный залог своей любви к ним — честные иконы. 8 июня по православному календарю или 21 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает празднование Урюпинской иконы Божией Матери. Урюпинская икона Божией Матери была явлена 8 июня 1827 года в станице Урюпинской в области Донского войска. В сонном видении Пресвятая Богородица явилась некой Анне, которая поведала об этом проживавшей с ней Ирине. Обе благочестивые женщины отправились в указанное в откровении место в лесу и увидели там сиявшую на иве икону Божией Матери. Женщины сообщили об этом местному духовенству, но когда клирики с народом пришли, иконы на дереве не оказалось. Лишь после горячей молитвы Анны и Ирины все увидели икону, стоявшую на воздухе в камышах. Около ивы, на которой первоначально была явлена чудотворная икона, истекли 3 целебных источника. Икона была перенесена в дом обретших ее женщин. Многие годы они, страдая различными недугами, горячо молились перед иконой о своем здравии и получили исцеление. Исцелялись от нее по молитве и многие другие, с молитвой обращавшиеся за помощью. Во время моровой язвы в станице Урюпинской жители ее вместе с причтом местного Покровского храма с молебным пением обошли селение. В тот же день мор прекратился. Через некоторое время икона Божией Матери была поставлена сначала на площади перед Покровским храмом, а в 1854 году внесена в сам храм. Икона хранилась в резном позолоченном киоте перед левым клиросом. Перед ней горело много серебряных лампад, подаренных храму благодарными христианами, получившими исцеление от Урюпинской иконы. Известны чтимые списки с этого образа, также ознаменованные благодатными проявлениями. Будем же и мы, дорогие братья и сестры, молитвенно прибегать к благодатной помощи Матери всех скорбящих, неустанно взывая: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Братья и сестры, 8 июня по православному календарю или 21 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь вспоминает явление Богоматери святителю Кириллу Александрийскому. Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был великим отцом Церкви и ревностным ее защитником от всех ее врагов. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что этот столб Церкви находился во враждебных отношениях к другому великому вселенскому учителю, святителю Иоанну Златоусту. Впрочем, вина за это не лежит на характере самого Кирилла, ибо он отличался кротостью, смирением и незлобием. Вина падает на его дядю Феофила, человека честолюбивого и властолюбивого, главного врага Иоанна Златоуста. Феофил ненавидел святителя Иоанна всеми силами своей души и склонял к этому своего племянника Кирилла, который по слабости человеческого естества верил клевете своего дяди. Даже когда вся Восточная Церковь причислила Иоанна Златоуста после его смерти к лику святых, Кирилл один только отказался признавать его святым. Ни уговоры, ни письма друзей не могли переменить решение Кирилла. Он оставался непреклонен, и только небесное вразумление подействовало на него. Однажды во сне он увидел, что находится в каком-то чудном месте, где пребывают праотцы наши и другие праведники Ветхого и Нового Завета. Посреди этого чудесного места возвышался дивный храм, в котором слышалось прекрасное пение. Кирилл вошел в храм и увидел, что внутри его стоит Пречистая Богоматерь, сияющая небесную славою и окруженная множеством ангелов. Пред нею стоял с великою славою святитель Иоанн Златоуст, держа в руке книгу своих поучений. А около него находилось множество мужей в виде слуг, которые смотрели недружелюбно на Кирилла. Кирилл хотел приблизиться к Богородице и поклониться ей, но святитель Иоанн Златоуст и окружающие его мужи воспретили ему это и даже потребовали, чтобы он удалился из храма. Но вот Богоматерь вступилась за Кирилла и стала убеждать святителя Иоанна простить его, ибо Кирилл согрешил по неведению, а не по злобе. Когда же Иоанн не согласился на это, Богородица указала ему на великие заслуги Кирилла перед церковью. «Прости его», — говорила она, — «ибо он много потрудился для прославления имени моего и утвердил церковь называть меня Богородицею». Уступая убеждениям Богоматери, святитель Иоанн наконец простил Кирилла, говоря: «Прощай его ради твоего милосердия и заступления». Сказав это, он подошел к Кириллу и дружелюбно поцеловал его. Пробудившись, святитель Кирилл сразу уразумел свой тяжкий грех по отношению к памяти святителя Иоанна Златоуста. Оплакав свое заблуждение, он тотчас же внес имя Иоанна Златоуста в число святых. И затем на соборе египетских епископов определил день празднования и воспоминания памяти святителя. В этот же день наша Святая Православная Церковь вспоминает явление Богородицы преподобному Кириаку-отшельнику. Об этом явлении Богоматери повествует блаженный Иоанн Мосх в своем сочинении «Лук духовный». «Однажды, — пишет он, — пришли мы к Авве Кириаку, пресвитеру Лавры Коломонской, что близ священного Иордана. И он поведал нам следующее: я видел во сне величественную жену, облаченную в порфиру, и вместе с ней двух мужей, сиявших святостью и достоинством. Все стояли вне моей кельи. Я понял, что это владычица наша Богородица, а два мужа
святой Иоанн Богослов и святой Иоанн Креститель. Выйдя из кельи и поклонившись, я просил войти и сотворить молитву в моей келье, но она не хотела этого сделать. Долго не переставал я умолять, говоря: «Да не буду я отвержен, унижен и посрамлен», и многое другое. Видя неотступность моей просьбы, она наконец ответила мне: «У тебя в келье мой враг. Как же ты желаешь, чтобы я вошла?» Сказав это, она удалилась. Я пробудился и начал глубоко скорбеть, вообразив себе, не согрешил ли я против нее хотя бы помыслом, так как кроме меня одного в келье никого не было. После долгого испытания себя я не нашел в себе никакого прегрешения против нее. Погруженный в печаль, я встал и взял книгу, чтобы чтением рассеять свою скорбь. У меня была в руках книга Исихия, пресвитера Иерусалимского, которую я на время взял у него. Развернув книгу, я нашел в самом конце ее два слова нечестивого Нестория и тотчас сообразил, что то и есть враг Пресвятой Богородицы. Немедленно встав, я вышел и возвратил книгу тому, кто мне ее дал. «Возьми, брат, обратно свою книгу», — сказал я ему. «Она принесла мне не столько пользы, сколько вреда». Он пожелал знать, в чем состоит вред. Я рассказал ему о своем сновидении. Исполнившись ревности, он немедленно вырезал из книги два слова Нестория и передал эти слова пламени. «Да не останется и в моей келье», — сказал он, — «враг владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии». Чтобы понять этот рассказ, нужно помнить, что Несторий, архиепископ Константинопольский, дерзал именовать Пресвятую Деву Марию не Богородицею, а Христородицею, ибо, по его мнению, она родила не Бога, а просто человека, который только в крещении соединился с Богом. Это лжеучение было осуждено на Третьем Вселенском соборе, бывшем в Ефесе в 431 году. Пресвятая Богородица, спаси нас!

дала ему возможность довольно усидчиво заняться композицией. По возвращении из путешествия Римский-Корсаков представил Балакиреву свою первую симфонию, которая, исполненная вскоре на одном из концертов бесплатной музыкальной школы, имела большой успех. За ней последовала опера «Псковитянка» и другие произведения композитора. В 1871 году Римский-Корсаков получил место профессора в Петербургской консерватории. Одновременно с этим композитор состоял инспектором музыкальных хоров морского ведомства. Работал в бесплатной музыкальной школе, в которой он был директором с 1874 по 1880 годы. Был помощником управляющего придворной певческой капеллой. Несмотря на большую занятость, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперной, симфонической, камерной, а позднее и церковной музыки. На сцене Мариинского театра в 1880 году появилась его опера «Майская ночь», а в 1882 году «Снегурочка», в которой лирический талант автора и истинно народная манера в обработке национальных мелодий выступила с большим рельефом. В 1897 году композитор окончил фантастическую оперу «Садко», которая имела огромный зрительский несомненный успех. Не менее обширна и замечательна деятельность Римского-Корсакова как симфониста. Из его симфонических произведений особенно выделяются «Антар», «Шехерезада», «Испанская каприччо», «Воскресная увертюра». Кроме этого, он написал струнный квартет и септет, фортепианный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров акапелла, сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений. Важное просветительское значение имела и дирижерская деятельность Римского-Корсакова, пропагандировавшего произведения русских композиторов. Благодаря его редакторской работе были опубликованы и исполнены многие произведения русской музыки.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит

0: Братья и сестры, в эфире передача из цикла «Россия. Верные сыны» в студии Православного радио Санкт-Петербурга ветеран-фронтовик Николай Николаевич Живилов, председатель Совета ветеранов воздушно-десантных войск нашего города и области, участник боев в австрийских Альпах, Чехословакии, Югославии, Балатонской и Венской операциях. Николай Николаевич – десантник-парашютист, награжден многими боевыми наградами. Совсем юным добровольцем ушел он защищать нашу Родину. Как поется в известной песне, о героях былых времен не осталось почти что имен. И поэтому сегодня так дороги живые воспоминания и голоса тех, кто ценой своей жизни отстоял для всех нас, внуков, правнуков, великую победу. Сегодняшний наш гость, герой, автор книг «Что сохранила память? На перепутье. Судьба и Родина едины». С Николаем Николаевичем Живиловым, его нелегкой, но победоносной судьбой, вас познакомит автор передачи «Россия. Верные сыны», кандидат социологических наук, капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов.
1: Николай Николаевич, 8 августа 43 года вам исполнилось 17 лет. 19 августа вы встречали праздник Преображения. А уже осенью 43 года вас отправили в учебную часть для подготовки к боевым действиям. Вы обучались в военном лагере «Биршет». Там были 5 учебно-стрелковых полков. Вас направили в школу сержантского состава в 43-й учебно-стрелковой дивизии. Расскажите, а как готовили сержантский состав Красной Армии?
2: Подготовка шла очень напряженно. Плоскогорье там было, большое плоскогорье. И на этом плоскогорье у нас была штурмовая полоса в 1 километр. Со всеми видами боевой подготовки. Вначале, значит, перебежками наступления, потом чучела стояли, нужно было с винтовкой коротким, длинным кали, коротким кали, вперед прикладом бей. Все это должно было быть отработано. И если это получалось плохо, то командир взвода возвращался снова, и снова начинали то же самое. Затем надо было с 3-метровой высоты прыгать вниз и форсировать реку. После того, как реку форсировали, значит, проволочное заграждение. Надо было под проволокой проползти 20 метров. Ну, это, конечно, было сложно. Если чуть только приподнимешься, ты зацепляешься за это самое, за проволоку. И все это во времени. Если проползли эти 20 метров, то тут же начиналась путанка, тоже 20 метров. Это большие такие рулоны кольцами, диаметры примерно 80 метров. По ним, по этой преграде пройти, пробежать было очень сложно. Надо было пробегать, выкидывая ноги влево и вправо, иначе сразу запутаешься и упадешь. Преодолев эту преграду, сразу надо было штурмовать гору, высоту. Высота была 400 метров. И если мы эту высоту преодолевали вовремя, надо было бросить еще гранату и попасть в окопы. Если это не получалось, то возвращались снова вниз и снова должны были эту высоту преодолевать до тех пор, пока командир взвода не получал удовлетворения от наших занятий.
1: Николай Николаевич, вам удалось добиться, что вас направили на фронт. Вот вы в теплушках, молодые ребята с песнями, приехали в Москву, а затем вас направили в город Киржач Владимирской области, где и располагались части будущей 9-й гвардейской воздушно-десантной армии, резерва главного командования. Жили вы в землянках, которые сами же и оборудовали. Перед отправкой на фронт вы должны были получить, кроме строевой огневой подготовки, конкретную военную специальность. В учебной части было 3 отделения – радисты, телефонисты и авиасигнальщики. Кроме того, вы совершали прыжки с парашютом. Расскажите, как это было?
2: когда проходили занятия тактической подготовки, преодоление препятствий различных, так же, как и в учебной части было, с использованием местности. И самая серьезная подготовка, почти каждый день мы стреляли патронами боевыми. Стрельбище для нас было, из всех видов оружия мы должны были уметь стрелять. Техника у нас была вся образца 44-го года. Кроме РПД, ручного пулемета Дегтярева, все остальное было новое. Значит, автоматы ППС, финки, пятый номер у каждого был, московского завода. Пулеметы Горюнова. Он мог стрелять как по наземным, так и по воздушным целям. Ставил стрелу вверх, и на стрелу устанавливался пулемет. И вот с таким оружием мы были хорошо ознакомлены, могли с ним владеть при любых обстоятельствах.
1: Николай Николаевич, новый 1945 год вы встретили на Украине. Путь ваш лежал из Одессы в Молдавию, а затем в Румынию. Карпаты, Карпаты, ущелья, скалы. И вот, наконец, Трансильвания. А затем Венгрия. Расскажите, как проходили занятия по боевой подготовке?
2: Сначала вот в Молдавию проехали, а потом Трансильвания. Очень интересная страна. Никогда не слышал, не видел. Вот, и теперь тут попал. Там, значит, Трансильвания, вся горная страна. Горы очень высокие, ущелья страшные. И вот приехали на одну станцию. Там дома стоят по-черному и по-белому. По-черному это делали румыны. Интересно у них было. Длинный дом, тут же скот и тут же люди. Никаких перегородок нету, ни стенок никаких. А слева такой, как коридор, отделенный просто этими самыми жердями. И сначала крупный рогатый скот, дальше мелкий рогатый скот. Так вот, черный дом, у них печка, труба выходила под крышу. Не на крышу, а под крышу. И слева, и справа дым расходился под крышей. Крыши были соломенные, из тростниковой соломы. А вот белые дома, это уже венгерские. Они были сделаны из самодельного кирпича. Сделаны они были, отшукатурены и снаружи, и изнутри, с рисунками. Крыша была уже из черепицы, и труба выходила прямо наверх на крышу. И этим отличались черные дома и белые дома. И вот после Трансильвании мы попали в Венгрию. Высокие там горы, это Карпаты были. Мы подошли к Будапешту. Будапешт состоит из двух половин. Пешт и Буда. Пешт – это восточная часть, а западная – Буда. У нас у каждого было три бутылки с горючей смесью, таких в коробочках деревянных. Смесь была самовоспламеняющаяся. Три гранаты противотанковых. Как нам было известно, что вот те гранаты, которые у нас были, они не достигали цели, не подрывали танки. И нам выдали новые гранаты. Эти гранаты были самые настоящие мины 82-миллиметрового миномета. Только вместо стабилизатора была рукоятка с предохранителем. Вот. А запал тот же самый. Надо было гранату проверить. Прошли за город, как сейчас помню. Сухой лес, такой высокий, высокий самый песчаный берег. И большое-большое ущелье. Вокруг ущелья мы расположились. Командир роты берет гранату такую, вставляет запал, а я в тот момент оказался рядом и с ним, слева. Берет, бросает, граната как грохнула. Тут мы увидели, что это сильная
1: противотанковая
2: граната. А я, никто не заметил этого, а я спрятался за него.
1: За командира.
2: За командира. Никто это не понял, не заметил, но мне было так стыдно, я собрался воевать с танками, а сам за командира роты спрятался, в то время, когда командира надо защищать.
1: Так вот, учили?
2: Так учили. Все пошли, а я встал и зашел в этот лес, сосновый лес, до сих пор помню, здоровые, большие деревья. Встал я за дерево, вставил гранату запал, а сам дрожу, боялся, страшно боялся, но решил себя испытать. Бросил изо всех сил. Там высоковато я взял ее. Она у меня попала в этот сучок дерева, как рванула. Осколки мимо меня пролетели, я ни жив, ни мертв. Хорошо, что из-за дерева я очухался, и давай скорее догонять своих. Вот таким образом я себя в тот раз испытал.
1: Да, испытали себя.
2: Я не столько гранату, сколько себя уже испытал.
1: Николай Николаевич, 17 марта 1945 года был день, когда вы впервые встретились с врагом, вступили в бой. Что вы помните о своем первом бое?
2: Хорошо помню. Стрельба стоит и слева, и справа. Мы прошли, наверное, с километра. Командир полка к нам подошел. Подполковник Аветисян. Идем. Четвертая рота была сзади, резервная. А наша рота, вот пятая наша и шестая вот, фронтом. Пошли вперед. Сначала прошли метров, может быть, 50, ничего не было, не слышно. Только видно было, там костел стоял, и, значит, оборона видна заметно. Это утром. Только прошли еще, и по нам из пулеметов. Таким градом пули. Тут сразу убитые, раненые, и залегли. Командир взводов поднимает. Он командир взвода второго на одного солдата. Это в моем присутствии. Я тебе приказываю вперед. Товарищ, куда же головы поднять нельзя? Я тебе приказываю. Парень погиб тут же. Встал и погиб. Правда, и командир взвода тут же погиб. Почему? Не знаю. Только известно, что ему пуля попала в висок слева. В деревне везде стрельба стояла. Посредине дом. Каменный. А вообще там все, насколько я помню, деревянные дома были. И к этому дому никак не подойти. И вот подошли с левой стороны. И ребята из разведки, у нас разведка все время впереди шла. Наша батальонная разведка. Ворвались в дом. Я тоже вместе с ними. Вытащили оттуда. Четырех немцев, один, по-моему, один мадьяр, три-то немцы были, и один эсэсовец. Ребята его окружили, все ниже его, начали с ним что-то говорить по-немецки, ничего не говорит. Да что, говорит, я с ним говорит, раз, финка ему в грудь, он назад, оттуда его другого, всего изрезали тут. И все разбежались, кругом идет бой, а я остался, и вот эти четверо, один раненый, и командир роты пошел. Я тогда говорю командиру роты, товарищ старшина, давайте куда? Он повернулся, говорит, в расход. И сам пошел, ну везде бой идет. Командир роты, думаю, что делать в расход? Надо расстрелять. Как расстрелять? Живые люди, безоружные уже. Я тогда даю команду, шнель. Они пошли по дороге туда, откуда мы наступали. Уже дом последний прошли. Я не знаю, что делать. Расстрелять не могу. И не расстрелять тоже не могу. Вот ведь какая штука-то была. Наконец я собрался, все силы свои, подошел и выстрелил из автомата. Открыл глаза, смотрю, двое лежат, двое стоят. Я тогда в упор одного и второго. Пошел, куда пошел, как пошел, не знаю. Но только я прошел деревню, а у деревни тоже, за деревней сразу поле было возвышенность, как балки вот эти, возвышенность метра полтора. И поле дальше. А за полем, ну, может быть, километр, не больше. Не больше, если не меньше, да. Лес был. Я пошел в том направлении. Я ничего не понимал и не соображал даже. Мне кричат, я слышу, что кричат, но что кричат, не понимаю. Куда идут тоже, не понимаю. Наконец, когда около меня уже полетели, пули уже свистят, до меня дошло, что ложись, ложись. Я лег, смотрю, два немца ко мне ползут уже близко. Ребята сделали очень хорошо. Кинжальный огонь, знаете, что такое?
1: Да,
2: с двух сторон.
1: Противоположных сторон.
2: Да. И они не дали этим немцам ко мне подползти. Я тогда развернулся и пополз назад.
1: Николай Николаевич, расскажите о том, как вы в австрийских Альпах, когда немцы окружили вашу роту, рискуя жизнью, спасли своих боевых товарищей.
2: Это было уже 28 числа апреля месяца. Рота шла в наступление. Какие там бои шли у нас несколько суток. По 6 раз немцев в атаку ходили, мы отбивали. Там шли у них войска СС и РОА, власовцы. Мы одного взяли, власовца, лет 30 парень. Говорю, что вы, вот я сам говорю, так рядом, что вы со своими так воюете? А он говорит, а что, говорит, нам делать? Немцы победят, нам жизнь будет, а наши победят, все равно расстреляют. То есть за измену Родины расстрел был. А немцы, говорит, победят, нам жить будет. Мы, значит, тогда, 28 числа, к концу дня, мы ушли от нашего штаба примерно километров 4. Справа было ущелье глубокое, крутое очень. Сзади был лес. Тут были какая-то поляна. И туда дальше, это самое ущелье, из нас окружили немцы. Мы попытались вырваться, ничего не получилось. У нас оставалось человек, наверное, 12-18, не больше. Связь порвали немцы. Ну и вот. А я ближе к лесу находился. Командир роты подходит ко мне. Говорит, немцы леса боятся. А вот здесь, говорит, есть дорога лесная. И она идет прямо к тому дому, где находится наш штаб батальона. Но там, имея в виду, внутренняя, то есть наружная еще оборона немецкая. Он мне дает гранату с запиской, дает пароль. А пароль знает только командир роты, больше никто. И ответ. И я пошел. Жутко идешь, а там ночи темные. Ветки хлещут, дорога-то лесная. Шел очень тихо и очень осторожно. Все прислушивался к каждому шороху. И когда я прошел эти 4 километра, это, наверное, не меньше, как 3-4 часа, наверное, я шел. Когда подошли туда, меня окликнули. Стой, кто идет, свои. Пароль я назвал. А на ответ, проходи. А не видно. Только слышу, кто это. Ну, секреты. Я только прошел через порог и упал. Что было, как было, ничего не знаю. Видимо, от усилия над собой. И когда я очнулся, стоит около меня часовой и никого больше. Он увидел, что я проснулся, очнулся. Давай, вставай. Меня тут оставили, тебя дежурить, чтобы ты это самое... Выспался. Ведь мы сутками не спали. Сутками. Месяцами не знали, над головой неба не видели. Плащ, палатка и все. И снег, и дождь, и жара, и все было наше. Я говорю, как наша рота? Да вставай, пошли быстрее догонять. Твоя рота уже воюет. Без единого, без единой потери все остались живые. На следующем тут момент командир роты остановил. Живилов, выйти из строя. Я вышел из строя. Товарищи, Живилов спас всю нашу роту. Он спас меня. Объявляю благодарность и представляю к награде ордена Красного Знамени.
1: Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, как проходили бои за Прагу и как вы встретили окончание Великой Отечественной войны?
2: Когда мы закончили бои в Австрии, это было 30 числа вечером уже. А впереди, метрах 100-150, не больше, находилась оборона немецкая, из камней сделана. И мы расположились. Нас оставалось 7 человек. Четвертая рота слева от нас. А тут сзади большое ущелье было, глубокое, обрывистое такое. И мы тут расположились, а тут дальше гора. Отходить. Как отходить? Мы никогда не отходили. Все вперед шли. подползает ко мне Миша Смолинский. Подполз, говорит, Гадов, надо последнюю гранату бросить. Действительно, у меня была последняя граната. Он лежа, это самое, вынул чеку, гранаты на боевом взводе, пружина только отпустили, и все. Только приподнялся на левую руку, да, а правой занес. Вдруг оттуда выстрел, пуля попала ему ниже ключицы. Граната у него упала, он упал. Я схватил гранату, потому что она через 4 секунды взрывается сама. Я схватил и даже не в сторону немцев, а так через себя в щели бросил. И я встал, взял одной рукой подмышку под левую, а второй рукой за правую ногу. Все время, как только вспоминаю, думаю, как они меня-то не подстрелили. Рядом, тут же, стоячим стоял я. Я его взял вот так в руки-то, отнес буквально 7 метров к краю ущелья, тут дерево еще стояло. Он у меня выпрямился в струнку, вздохнул и готов. Я его положил, расстегнул воротник, ремень расстегнул. И в этот момент из 4-й роты парень шел по краю ущелья. Вот. Вдруг упал, главное не слышал я выстрела, упал и летел. Крутое ущелье. И пролетел, наверное, 100 метров пролетел. Дерево стояло, за дерево зацепился и лежит. И вот мы втроем стали рыть яму. А там как яму, там камни, каменистые вся. Ну вот, вырыли, все это сделали. Вот и начали мы спускаться с гор. Были на высоте, по-моему, 1730 или 1830 метров высоко были. Всю ночь спускались. И вот в книжке вот в этой, там самый домик стоит. Видел, да?
1: Да.
2: Это мельница. Это река Трайзенка. Вот мы к ней спустились. Солнце начало сходить за горы. Ребята говорят, а у нас и сейчас дома 1 мая, праздник. А мы были рады, что живые остались. У нас вроде 6 человек, да, 4-й человек 17 или 18 осталось. Ну, и в других батальонах тут еще было, да. Вот отдохнули, сделали марш. Командир полка ходит среди нас всех. Всех наградить Отечественной войной, всех наградить Отечественной войной. Нас 2 числа мы получили радиограмму чехи. Русские солдаты, помогайте, мы обливаемся кровью, бои идут в пригородах города Праги. Ну вот командование тут же связалось, это было 11:00, наверное, утра, вот 2 числа. И в 2 часа дня мы на повозках поехали навстречу туда, на 2-й украинский фронт. Мы этого не знали, что 2-й, мы-то на 3-м были. И вот день и ночь ехали, со 2 на 3, с 3 на 4, 4 на 5 проехали по Вене, мимо дворца, и вот это колеса интересного там, которое у них смотровое, я на нем бывал. Проехали Дунай, и 5 числа утром мы были уже на 2 украинском фронте. Едем, солнце сошло, километров 10 вот так дугой, подковой такой, фронт идет, видать, сполохи-то везде. Говорим, смотрите, какая тут благодать, не то, что у нас. Там фронт, тут тыл, а мы идем, утро идем вперед, ночь, круговая оборона. Вот так мы воевали. Оказывается, мы попали на 2-й украинский фронт. Нас увидели немцы, как открыли по нам шестиствольным минометом. Мы все вперед, а впереди деревня была. Приехали, подошли к этой деревне. К вечеру подходим к лесу. Нас ввели в состав 2-го украинского фронта. Сразу мы окопались, нам говорят, утром ставят задачу наступление. В 200 метрах находится немецкая оборона. Перед обороной находится проволочное заграждение. Саперы сделают проходы, утром идем в атаку. И вот утром еще темно еще, как поднялись справа, как грянули ура, никогда такого не было. Это стало видно, боже мой, сколько тут нас много. Оказывается, мы 2 фронтами, 3-й и 2-й украинские фронта. Мы быстро немцев выбили из этих самых, из окопов. Минут 20-30, наверное, больше в окопах. Когда выбили, они в эту деревню, деревни уже никого не было. Чешская деревня была. 6-го весь день и всю ночь мы преследовали. Утром, это было 8 числа, уже в чешской деревне. Весь день мы еще продолжали наступать.
1: Так вы встретили войну в Праге?
2: Нет, до Праги еще.
1: До Праги, да?
2: Да, на реке Волтава, за противником, город противник.
1: Николай Николаевич, в заключение нашей беседы дайте характеристику верховному главнокомандующему товарищу Сталину.
2: Если бы Сталина не было, нам бы не победить.
0: Братья и сестры, вы слушали передачу из цикла «Россия. Верные сыны». Запись беседы с ветераном-фронтовиком Николаем Николаевичем Живиловым, председателем Совета ветеранов воздушно-десантных войск нашего города и области. Передачу подготовил и провел кандидат социологических наук, капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов.

0: Дорогие ребята, отроки и отроковицы, предлагаем вашему вниманию рассказ о юных героях Великой Отечественной войны и их подвигах.
1: До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже участвовали в потасовках. Но пришел час тяжелых испытаний, и они доказали, каким огромным может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе со взрослыми на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горе военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожидал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и независимости своей родины. Юные герои Великой Отечественной войны. Мальчишки и девчонки, которых судьба привела на войну и сделала солдатами, матросами или партизанами. Десятки, если не сотни тысяч.
2: По официальным данным Центрального архива Министерства обороны, в годы войны в боевых частях числились свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 16 лет. При этом понятно, что далеко не каждый командир подразделения, рискнувший взять на воспитание сына полка, находил в себе смелость заявить о воспитаннике по команде. Понять, как старались скрыть возраст маленьких бойцов их отцы-командиры, которые в самом деле многим были вместо отцов, можно по неразберихе в наградных документах. На пожелтевших архивных листках у большинства несовершеннолетних военнослужащих указан явно завышенный возраст. Реальный выяснялся гораздо позже, через 10, а то и через 40 лет. А ведь еще были дети и подростки, воевавшие в партизанских отрядах и состоявшие в подпольных организациях. И там-то их было гораздо больше, в партизаны порой уходили целыми семьями. А если и нет, то почти у каждого подростка, оказавшегося на оккупированной земле, было за кого мстить. Так что десятки тысяч – это далеко не преувеличение, а скорее преуменьшение. И, видимо, точного числа юных героев Великой Отечественной войны мы не узнаем уже никогда. Но это не причина не помнить о них.
0: Толя Шумов.
3: Шла осень 41-го. Линия фронта стремительно продвигалась на восток. В западных районах Московской области шло формирование партизанских отрядов и подпольных групп. В состав одного из них вошла мама Толи Шумова, Евдокия Степановна. Вместе с ней в партизаны ушел и сын. Анатолий не отказывался от любых, даже таких трудных и рискованных заданий, как минирование автомобильных дорог и уничтожение линий телефонной связи противника. Несколько раз он был близок к провалу, два раза задерживался немецким патрулем, но сумел уйти и вернулся в отряд. Обладая артистическими способностями, ему неоднократно удавалось водить немецких солдат за нос и, не вызывая подозрений, проникать в тыл врага, добывая ценнейшие сведения. Через какое-то время фашисты все-таки заинтересовались личностью дерзкого подростка. Началась облава, в результате которой Толя был схвачен. На допросе мужественно молчал, не сказал ни слова о том, где скрываются партизаны. В лесу под Можайском юный герой Толя был расстрелян. Точное место его смерти неизвестно. За смелость и мужество, проявленные в борьбе с нацистами, партизанский разведчик Анатолий Шумов посмертно был награжден орденом Ленина.
0: Володя Колядов.
3: Пионер Володя Колядов жил и учился в подмосковном селе Осташово. Когда началась Великая Отечественная война, он просил, чтобы его зачислили в добровольческий батальон. Так 15-летний Володя Колядов стал бойцом истребительного батальона. Когда враг подошел к Москве, добровольческий батальон Осташовского района Московской области превратился в партизанский отряд, командиром которого был Василий Федорович Проскунин. Володя стал в нем настоящим бойцом. Сражался вместе со своим школьным другом Анатолием Шумовым. В задачи юных партизан входили главным образом добыча сведений о численности врага в конкретных местах, о продвижении немецких войск по проселочным дорогам, а также распространение среди местных жителей агитационных листовок, печатавшихся на эвакуированных в партизанский лес типографии. Он также взрывал вражеские танки, машины с горючим, был смелым разведчиком. Когда Красная Армия подошла к Осташовскому району, требовалось срочно произвести разведку расположения огневых точек противника. Два его товарища отползли в безопасное место. Володя не успел. Он выпустил ракету, вызвал огонь на себя. Володя умер как герой. Задание было выполнено. Вражеские огневые точки обнаружены. Владимир Колядов погиб всего через несколько дней после смерти своего друга Анатолия Шумова. За проявленное мужество и героизм награжден посмертно орденом Красного Знамени.
0: Аркадий Каманин.
3: Он мечтал о небе, когда был еще совсем мальчишкой. Отец Аркадия, летчик Николай Петрович Каманин, участвовал в спасении челюскинцев, за что получил звание Героя Советского Союза. А еще всегда рядом друг отца, Михаил Васильевич Водопьянов. Было от чего загореться сердцу мальчугана, но в воздух его не пускали, говорили «подрасти». Когда началась война, он пошел работать на авиационный завод, потом на аэродром. Пользовался любым случаем, чтобы подняться в небо. Опытные пилоты, пусть всего на несколько минут случалось, доверяли ему вести самолет. Однажды вражеской пулей было разбито стекло кабины, летчика ослепило. Теряя сознание, он успел передать Аркадию управление, и мальчик посадил самолет на свой аэродром. После этого Аркадию разрешили всерьез учиться летному делу, и вскоре он начал летать самостоятельно. Однажды с высоты юный пилот увидел наш самолет, подбитый фашистами. Под сильнейшим минометным огнем Аркадий приземлился, перенес летчика в свой самолет, поднялся в воздух и вернулся к своим. На его груди засиял орден Красной Звезды. За участие в боях с врагом Аркадий был награжден вторым орденом Красной Звезды. К тому времени он стал уже опытным пилотом, хотя было ему 15 лет. До самой победы сражался Аркадий Каманин с фашистами. Юный герой о небе мечтал и небо покорил.
0: Валя Зенкина.
3: Брестская крепость первой приняла на себя удар врага. Рвались бомбы, снаряды, рушились стены, гибли люди и в крепости, и в городе Бресте. У Вали Зенкиной отец ушел в бой в первые минуты. Ушел и не вернулся. Погиб героем, как многие защитники Брестской крепости. А Валю фашисты заставили под огнем пробираться в крепость, чтобы передать ее защитникам требование сдаться в плен. Валя в крепость пробралась, рассказала о зверствах фашистов, объяснила, какие у них орудия, указала место их расположения и осталась помогать нашим бойцам. Она перевязывала раненых, собирала патроны и подносила их солдатам. В крепости не хватало воды, ее делили по глотку. Пить хотелось мучительно, но Валя снова и снова отказывалась от своего глотка. Вода нужна раненым. Когда командование Брестской крепости приняло решение вывести детей и женщин из-под огня, переправить их на другой берег реки Муховец, иной возможности спасти их жизнь не было, маленькая санитарка Валя Зенкина просила оставить ее с бойцами. Но приказ есть приказ. И тогда она поклялась продолжить борьбу с врагом до полной победы. И Валя клятву сдержала. Разные испытания выпали на ее долю, но она выдержала, выстояла и свою борьбу продолжила уже в партизанском отряде. Воевала смело, наравне со взрослыми. За отвагу и мужество была награждена орденом Красной Звезды.
0: Валя Котик.
3: Стремительный гитлеровский блицкриг лета 1941-го. И вот Валя, живший к тому времени в городе Шепетовка вместе с семьей, уже на оккупированной территории. Победоносная мощь вермахта вселяла страх во многих взрослых, но не напугала Валю, который вместе со своими друзьями решил бороться с фашистами. Для начала они стали собирать и припрятывать оружие, оставшееся на местах боев. Потом осмелели до того, что стали красть автоматы у зазевавшихся гитлеровцев. А осенью 1941 года отчаянный мальчишка совершил настоящую диверсию. Устроив засаду у дороги, он гранатой подорвал машину с гитлеровцами, уничтожив несколько солдат и командира отряда полевой жандармерии. О делах Вали узнали подпольщики. Остановить отчаянного мальчика было почти невозможно, и тогда его привлекли к подпольной работе. Ему поручали собирать сведения о немецком гарнизоне, расклеивать листовки, выступать в качестве связного. 11 февраля 1944 года Вале исполнилось 14 лет. Фронт стремительно катился на запад, и партизаны как могли помогали регулярной армии. Сражение за Изяславль 16 февраля 1944 года получилось жарким, но оно уже завершалось в пользу партизан, когда шальной пулей Валя был тяжело ранен. Ранение оказалось смертельным. 17 февраля 1944 года Вали Котика не стало. Котику Валентину Александровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Володя Дубинин.
3: Чем ближе наступавшие гитлеровцы были к Керчи, тем активнее руководство города готовилось к партизанской войне в случае его оккупации. Базами партизанских отрядов должны были стать Аджимушкайские, Старокарантинские каменоломни, которые представляли собой настоящие крепости. Володя с приятелями узнали про отряд и стали просить взрослых взять их в партизаны. После некоторого колебания командир отряда дал добро. Мальчишки, способные выйти из каменоломен сквозь узкие расщелины, были незаменимы в качестве разведчиков. Партизаны в каменоломнях Старого Карантина очень скоро начали беспокоить немецкое командование. Однако выбить их оттуда гитлеровцы не могли. Тогда они приступили к осаде, заблокировав все выходы и старательно заливая цементом щели. Вот тут-то и пригодились мальчишки. Володя Дубинин, Ваня Гриценко, Толя Королев выходили из каменоломен там, где не могли выбраться взрослые, и приносили ценные сведения противники. Когда гитлеровцы заблокировали все крупные лазы, в оставшиеся мог пролезть только маленький и юркий Володя. В канун нового 1942 года командование поставило задачу разведчику Дубинину добраться до Аджимушкайских каменоломен и связаться с базировавшимся там партизанским отрядом. Но когда Володя отправился выполнять приказ, наткнулся на советских солдат. Это были бойцы морского десанта, которые в ходе Керченско-Феодосийской операции освободили Керчь. Радости Володи и его боевых товарищей не было предела. Но гитлеровцы окружили Старокарантинские каменоломни сетью минных полей, и партизаны не могли покинуть их. Выйти там, где выходил Володя, взрослые физически не могли. И тогда Володя вызвался быть проводником у саперов. Первый день разминирования прошел успешно. Но 4 января 1942 года около 10 утра у входа в каменоломни прогремел мощный взрыв. На мине подорвались 4 сапера и Володя Дубинин. Погибших саперов Володю похоронили в братской партизанской могиле в молодежном парке Керчи. Посмертно Владимир Никифорович Дубинин был награжден орденом Красного Знамени.
0: Володя Казначеев.
3: 1941 год. Весной Володя Казначеев закончил 5 класс. Осенью вступил в партизанский отряд. Когда вместе с сестрой Аней он пришел к партизанам в Клетнинские леса, что на Брянщине, в отряде говорили: «Ну и пополнение». Правда, узнав, что они из Соловьяновки, дети Елены Кондратьевны Казначеевой, той, что пекла хлеб для партизан, шутить перестали. Елена Кондратьевна была убита фашистами. В отряде была партизанская школа. Там обучались будущие минеры, подрывники. Володя на отлично усвоил эту науку и вместе со старшими товарищами пустил под откос 8 эшелонов. Он был связным, ходил нередко в Клетню, доставляя ценнейшие сведения. От операции к операции становился опытнее, искуснее. Отрывочная информация об опытном подрывнике Казначееве дошла и до немецкого командования. За его голову оккупационные власти назначили награду, даже не подозревая, что их опасному противнику всего 15 лет. Он сражался рядом со взрослыми до того самого дня, пока родной край не был освобожден от фашистской нечисти. И по праву разделил со взрослыми славу героя, освободителя родной земли. Володя Казначеев награжден орденом Ленина, медалью партизану Отечественной войны первой степени.
0: Зина Портнова.
3: Сопротивление гитлеровцам на территории Белоруссии было особенно яростным. С первых дней войны здесь создавались партизанские отряды и подпольные группы. Так Зина Портнова стала юным мстителем. Подпольщики начинали с мелкого вредительства, далее крупные диверсии. Отравление еды в фашистской столовой чуть было не стоило Зине жизни. Пришлось, дабы отвлечь от себя подозрения, есть отравленный суп. Спасла от яда Зину бабушка, выходила народными средствами. 26 августа 1943 года немецкая контрразведка провела массовые аресты членов организации «Юные мстители». Зину пытали, пугали, но выведать у нее информацию им не удалось. Во время одного из допросов гитлеровский офицер отвлекся, и Зина среагировала мгновенно, схватив лежащий на столе пистолет. Она застрелила гитлеровца, выскочив из кабинета, бросилась бежать. Ей удалось застрелить еще двоих немцев, но скрыться не получилось. Зине прострелили ноги. После этого нацистами двигала только ярость. Ее пытали уже не ради сведений, а ради того, чтобы доставить ей как можно более страшное мучение, заставить девушку просить пощады. Зина все сносила стойко, и эта стойкость бесила палачей еще больше. Ранним утром, в январе 1944 года, искалеченную, но не сломленную Зину расстреляли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1958 года за проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Портновой Зинаиде Мартыновне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Надя Богданова. и ее дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. В это трудно поверить, но когда она стала разведчицей в партизанском отряде дяди Вани Дьячкова, ей не было еще и 10 лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечая, все запоминая и приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. Первый раз ее схватили, когда вместе с Ваней Званцовым вывесила она 7 ноября 1941 года красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били, пытали, а когда привели ко рву расстреливать, сил у нее уже не осталось. Упала в ров, на мгновение опередив пулю. Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой. Второй раз ее схватили в конце 43-го, и снова пытки. Считая разведчицу мертвой, гитлеровцы бросили ее. И снова ей повезло. Местные жители выходили девочку. Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки, ее командир говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей. И назвал среди них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь. Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею, о том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награжденная орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени медалями.

0: С нами нет больше рядом.
1: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
2: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
1: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, заключенного в узах на Украине протоиерея Сергия, протоиерея Александра, болящего иеромонаха Константина, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Никифора, узника Сергия, тяжко болящего Леонида, болящей Ники, тяжко болящего Александра, болящей Лидии, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками.

0: все время: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А удивительное такое воспоминание, говорит, но потом я вошла во вкус этой молитвы в очень практической ситуации. Муж приходил с работы, уставший, раздраженный, и я обычно реагировал на его раздражение, тоже раздражение. А тут вот по совету отца Алексея стала молитву читать Иисусову, думаю, потерплю. И, значит, послужу ему, значит, с призыванием про себя она читала, что, ну, он не слышал молитвы Иисусова. Научилась справляться с вот этим ответным раздражением, послужить ему, и смотрю, и вдруг он обмяк, как-то подобрел, и мне так хорошо, и ему хорошо. Я думаю, как замечательно. Спасибо отцу Алексею, что он научил меня. Говорит, я читала в простоте, просто совершенно не надеясь на себя, а только надеюсь, что Господь поможет. И вот дальше ей было уже проще, потому что у нее появилась такая практическая, такая очень живая семейная помощь в семейной жизни, которая, ну, мы знаем, что быт зачастую людей настолько заедает, что они даже просто вот тонут в море взаимных обид, упреков, и не знают, как из этого вообще выбираться.
1: Да, а молитва, она действительно спасает. И получается так, что духовные заповеди, они имеют огромное практическое значение. Вот как эта женщина, она смогла через молитву Иисуса, ну, Господь через молитву эту, и ее душу умиротворил, а уже супруг тоже почувствовал, да, и тоже пришел к состоянию покоя. Благодарим вас, Владыка, за такую очень интересную, теплую беседу, посвященную отцу Алексею Мечеву. Конечно, для нас это очень значимо, и мы будем стараться читать наставления отца Алексея, чтобы и наша жизнь тоже преображалась, чтобы и в нашу жизнь тоже проливался свет Божьей любви. Надеемся, что и те, кто нас видит, те, кто смотрит вот подобные беседы, что они тоже уже по-новому начнут относиться и к ближним своим. Дорогие братья и сестры, с нами беседовал епископ Кирилл Зинковский, ректор Московской духовной академии, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси.
2: Жил молитвенник-старец в прошедших веках, он указывал к храму дорогу и всегда выражал благодарность славу.

закончим наш путь и уйдем в мир иной, вслед идущим, очистив дорогу. Но в последний свой час грешной жизни земной тихо скажем за все слава Богу.

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Никулина, настоятеля храма «Во имя иконы Божьей Матери неупиваемая чаша на заводе Ати», произнесенная за праздничной божественной литургией. Далее житие святителя Кирилла Александрийского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее беседа церковного историка профессора Николая Кузьмича Симакова, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня, когда 65 лет тому назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Затем свидетельство о дивной помощи Божьей Матери во время Великой Отечественной войны. Далее мы предложим вашему вниманию первую часть звуковой дорожки документального фильма, равная величайшим битвам, о подвиге в тылу народа, который ковал победу. Затем документальный рассказ певчий храма «Во имя иконы Божьей Матери неупиваемая чаша на заводе Ати» Тамары Георгиевны Виноградовой о родителях, ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении беседа кандидата педагогических наук Василия Васильевича Семенцова о русской словесности, о значении слов «славяне», «имена», «война».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Никулиным, настоятелем храма «Во имя иконы Божией Матери неупиваемая чаша» на заводе Ати за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшнее Пресветлое Воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь празднует память всех святых в земле Санкт-Петербургской и Ладожской подвигом просиявших, в земле Белорусской, Псковской, Новгородской, Удмуртской, Чувашской, Вологодской, Волгоградской. Во всех этих землях мы сегодня прославляем память святых, которые благо угодили Господу посредством образа своей жизни. Они настолько приблизили свой образ жизни к Божьим заповедям, что Господь их прославил. И прославил Он их для того, чтобы мы, взирая на их подвиг, по слову апостола Павла, брали пример. Вы не думаете, что они были какие-то другие люди, у них были другие руки и ноги или другое сердце. Они были такими же человеками, как и все здесь стоящие. Но они призвали Божью любовь, Божье милосердие, потому что об этом нам сегодня напомнил святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, которого мы называем апостолом любви. Он говорит, что тот человек, который пребывает в любви, что бы у Господа ни попросил, Господь исполнит его всякое прошение. Но самое главное, как нас учит Святая Матерь Церковь, ко всем нашим молитвам, которые мы обращаем к небу, надо присовокуплять слова: «Да будет, Господи, Твоя святая воля о том, что я прошу». Иногда бывает так, что мы просим себе какие-то земные блага, но всякое земное благо нужно заслужить, нужно потрудиться, чтобы достойно принять эту награду с благодарением Господу. Потому что так бывает, иногда человек болеет, И он просит у Господа исцеления. Но Господу угодно, чтобы за исцелением последовало исправление, а за исправлением последовало прославление имени Божьего. Очень часто люди молятся, просят исцеления в той или иной болезни и нужде, и Господь по своему милосердию посылает этому человеку исцеление. Но иногда человек даже говорит об этом и свидетельствует, практика становится хуже, чем он был даже до того времени, как он заболел, например. Поэтому каждое наше прошение должно быть не пустым, а созидательным, потому что любое прошение каждого из нас должно привести в жизнь вечную. Вот мы просим, например, работу, или просим, чтобы Господь поправил те или иные обстоятельства, сложившиеся в нашей жизни. А прежде нашего прошения давайте спросим сами себе, согласны ли мы с тем, что Господь исправит это, поможет, насколько это будет с точки зрения духовного вопроса, который должен нас возносить к тому совершенству, к которому мы с вами призваны. Господь говорит словами Священного Писания: «Будьте святы, как свят Отец Мой Небесный». Разве это могут быть пустые слова? Оказывается, здесь, на земле, можно достигнуть святости. И святой апостол и евангелист Матфей сегодня, в сей воскресный день, в память святых, которых мы сегодня прославляем в множестве, говорит, что если око твое будет чисто, то и тело твое будет светло. Оказывается, много всего того, что входит через уста наши, через наше зрение, проходит через наше сердце и оседает в нашей душе. И очень часто эту душу травмирует, извращает и отстраняет от того, к чему она призвана и к чему она должна стремиться. Потому что следующие слова евангелиста говорят, что не может человек работать Богу и мамоне, потому что или одного будет лобзать и любезно к нему относиться, а о другом не родить, или, быть может, будет наоборот. Но Господь говорит: убойтесь того, кто по умерщвлению может ввергнуть душу вашу во тьму кромешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Смотрите, говорит евангелист, на цветы, которые так красиво цветут, вот не трудятся, не придут. Ну и сравнивает он, конечно, с одеждами святаго царя Соломона. И даже, говорит евангелист, Соломон не одевался во все свои одежды, в порфиру и висон, так, как одевается тот цвет, который иссыхает и которого бросают в огонь неугасимый. Также евангелист напоминает нам про птиц небесных, которые так уж где не жнут, не придут, не собирают житницы, и Отец наш Небесный питает их. И, по сути, Отец наш Небесный питает такожде и нас, и дает нам каждому на свою потребу, для того, чтобы человек, имея некоторые предметы к своему содержанию, не унывал, не расстраивался, не отчаивался, а всячески, всеми возможными средствами своего существования имел возможность возблагодарить Господа Бога. И самое ключевое в день памяти всех святых, к которым мы сегодня обращаемся, а наипаче, конечно, в молитве мы слышали, что мы обращаемся к великому благоверному князю Александру Невскому, великому полководцу, дипломату и светильнику нашей веры. Какая была у него вера? Как говорит о нем тот святой, память которого мы сегодня также совершаем, святой праведный отец наш Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский. Господь послал в свое время такого полководца, чтобы он удержал, чтобы он сохранил и оставил нам сию благословенную землю для спасения многих. Сегодня мы празднуем память святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Действительно, мы можем без сомнения, ничтоже сумняшися, называть его отцом родным. Родным отцом, потому что он столько делает и закрывает даже свои спасительные святые очи, когда мы позволяем себе согрешать. Он все равно слышит нашу молитву. Он радеет о нашем спасении. Он молится, как священнослужитель, пред престолом Божьим со всеми святыми петербургскими, со святой блаженной Ксенией. Вы же знаете, да, по преданию, святая блаженная Ксения Петербургская, она проходит наш город пешком каждый день, благословляет его. Но грех, который совершает человечество, очень часто как бы отдаляет от себя эту святость и свое благословение. И она проходит мимо. Она проходит мимо не потому, что ей так хочется, а потому что люди не готовы в силу своего внутреннего греха принять ту святость, которую она им предлагает. Но до времени. Господь же долготерпелив и многомилостив. Он ждет любого человека согрешающего. Он ждет любого того, кто совершил падение. И он радуется непрестанно, когда этот человек воспрял, когда этот человек ударил себя в грудь и сказал: «Нет, остановись, хватит, я буду подражать тем, кто явились благим примером и помогают мне в немощи сущим находящимся совершить это дневное земное путешествие». Святые священномученик Вениамин и Серафим, можно сказать, отчасти наши современники, вместе с преподобным и богоносным отцом нашим Серафимом Вырицким, к которому еще при жизни ходил наш отец Иоанн, окормлялся у него, брал у него советы и слушал внимательно, что он говорит. Не так, как написано в одном месте Священного Писания, что в одно ухо влетело, а в другое вылетело. В церкви я один, на работе я другой, дома я третий, и так я уже расстроился. Богу угодно, чтобы человек был цельный. Богу угодно, чтобы человек был не пустой. И вот пост, который мы сегодня совершаем святых апостолов Петра и Павла, это непростое время. Некоторые думают, ну что там, пост легкий. И очень многие расслабленно живут сегодня христиане. Кушают, чего хотят. Делают, чего хотят. А потом приходят к Господу и говорят, а ты мне дай вот это и еще вот это. А потом обижаются, что Господь им дал, но не сразу. И не столько много, сколько они просили. Так может быть, человек должен немножко заглянуть внутрь себя. И заключают сегодня Слово Божье, слова святаго Евангелиста Матфея, такие слова. «Ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам. Аминь». Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Воскресного дня, наипаче, конечно, поздравляем с памятью всех наших святых Санкт-Петербургской и Ладожской земли, подвигом просиявших. Это и преподобный Александр Свирский, и преподобный Мартирий Зеленецкий, и преподобный Арсений Коневский, и преподобный Антоний Дымский, и преподобный мученик Трифон Городецкий, и многие другие светильники нашей веры, которые как бы стоят на границах нашей области и духовно защищают нас от всякого врага и супостата. Поэтому будем тоже стараться не расслабляться. Немножко осталось до окончания поста. Но пост, вы знаете, сам по себе пост как понятие. Вот представьте, человек стоит на посту возле Кремлевской башни. Ему захотелось расслабиться. Как вы думаете, какое его будет следующее будущее? Можно только представить. Вот. А тут мы должны ходить пред Господом и совершать сей пост в радости. И Господь, видящий наше усердие, и здоровье нам даст, и благословит нас, и укрепит нас, и исправит нас. Но бывает так, что мы еще пока не можем в это поверить. Поэтому дай Бог, чтобы через молитву, через участие в таинах нашей церкви мы утверждали, укрепляли и созидали нашу веру.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Дорогие братья и сестры, 9 июня по православному календарю или 22 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла, игумена Белоизерского, праведного Алексея Московского, преподобного Александра, игумена Кушского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

братья и сестры, 9 июня по православному календарю или 22 июня по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Кирилла Александрийского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Святитель Кирилл родился в Александрии, в семье знатных и благочестивых христиан. Получил хорошее воспитание и образование. В юности подвязался в ските преподобного Макария Великого, затем посвящен при патриархе Феофиле в диаконы Александрийской церкви. По смерти Феофила был избран патриархом Александрийским и возглавил борьбу против ереси Новата, который учил, что отпавшие во время гонений христиане не могут быть приняты церковью в общение. Много боролся также с язычниками и иудействующими. С избранием Нестория на Константинопольскую кафедру быстро стала распространяться злая ересь, названная по его имени. Несторий учил, что Божия Матерь родила не Бога, а человека Христа, и называл ее Христородицею. В борьбе с этой ересью святитель Кирилл проявил себя выдающимся отцом и учителем церкви. Много писал предстоятелям других церквей и инокам, изъясняя таинство воплощения Сына Божия и соединение двух естеств в лице Бога-человека Иисуса Христа. Был созван Третий Вселенский Собор, на котором председательствовал святитель Александрийский. Несторий, не подчинившийся определениям собора, был лишен сана, и по повелению императора его сослали в Ливийскую пустыню, где он скончался в тяжелых мучениях. Его язык, хуливший Божию Матерь, постигла кара, в нем завелись черви. 32 года управлял Александрийской церковью святитель Кирилл. Оставил после себя много богословских трудов глубокого содержания. Мирно скончался в 444 году.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веку.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 40-е зачало.

0: Иоанн же, слышав о узилищах дела Христова, посла два от ученик своих, рече ему: «Ты ли иси гряды, или иного чаем?» И, отвечав Иисус, рече им: «Шедша возвести-то Иоаннови, я же слышу-то и видит-то, слепи прозирают, и хроми и ходят, прокаженни очищаются, и глуси слышат, мертвые восстают, и нищие благовествуют.
1: И блажен есть, и же хаще не соблазнится мне». Тем же исходящим начат Иисус народом глаголать Его Иоанне: «Часое задости в пустыню видите, трость ли ветром колеблему?»
0: «Но часое задости видите, человека ли в мягкий рис облеченно? Сих и же мягко носящие в домех царских суть. Но часое задости видите, пророка ли? Ей глаголю вам, и лишь пророка. Сейбо есть, о нем же есть писано: «Се аз посылаю ангелом его пред лицем твоим, иже уготовит путь твой пред тобою. Аминь, глаголю вам, не воста врожденных женами боли Иоанна Крестителя, мни же во Царстве Небеснем боли его есть. От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают е. Себо пророцы и закон до Иоанна прорекоша, и аще хочете прияти, то и есть Илия, хотя и прийти, имея уши слышать и дослышит».

Евангелие от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Святитель Феофан Затворник, толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Нудится царствие, то есть нуждою, с трудом, усилиями и тяжкими подвигами достигается. Потому и достигает его только тот, кто ведет жизнь притрудную, подвижническую. Этим на пути к царствию отрицается всякого рода утешность. Утехи всех сортов удаляют от царствия. А у нас ныне только и забот, что об утехах, изредка душевных, а больше плотских, есть, пить, веселиться, гулять и роскошествовать во всем. Царствию сказали: «Прошу тебя, извини меня», хотя и в нем пир, и пир царский, какого и на ум никому не придет приготовить, да вкусы у нас не те. Что там сладким считается, то нам горько. Что там приятно, то нам противно. Что там веселит, то нас тяготит. Разошлись совсем. И царствие с нужницами, восхищающими его, отходит от нас. Мы и рады, даже готовы поскорее бы прогнать их. И речь уже о том заводим. Да лукавы, все как-то не ухитряется это уладить». Святитель Феофан Затворник, «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

9 июня, 22 июня по гражданскому календарю. Вослед пастырю. Он идет перед ними. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Взирая на доброго пастыря, идущего впереди, будем помнить, что он видит и знает прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда увидим впереди себя его священный образ, сглаживающий неровности пути, отвращающий от опасности, ограждающий нас своим присутствием. Как утешительно сознавать, что он сам прошел через все то, что нам предназначено испытать, изведал все страдания и понес болезни наши, которые уже не могут уничтожить нас своей тяжестью. Он как бы пробивает путь для нас сквозь дремучий лес, через, по-видимому, непреодолимые скалы, мимо пропасти, и нам остается только покорно следовать за ним. В этом весь смысл блаженного состояния человека, не заглядывая тревожно вперед, не страшась за следующий шаг, не выбирая сам свою дорогу, не возлагая на себя заранее бремена будущих бедствий, без страха, с твердою верой, спокойно следовать за пастырем, шаг за шагом, радуясь и помня всегда, что он идет перед ними».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Братья и сестры, у нашего микрофона церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Как известно, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И сегодня пойдет речь об этом. Православие, Россия и Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года она началась в 4 часа утра. И вот это было воскресенье. Как известно, это было воскресенье, праздник всех святых в земле российской просиявших. Поэтому немцы начали, или лучше сказать, Третий Рейх, начал войну не только против Сталина, против СССР, но и против всех святых в земле российской просиявших. Война началась и против Святой Руси. Не случайно и часто очень многие старцы говорили: да, Россию можно победить, но Святая Русь неодолима. Так и произошло. В годы этой великой и страшной, и жертвенной войны, которую мы называем Второй Великой Отечественной войной. Напав внезапно на нашу страну, оккультный Рейх, а надо сказать, что Гитлер был не просто политическим деятелем, он был оккультным лжемессией, который навязал и Германии, и другим народам Европы эту войну против нашей страны. Ведь на стороне Германии сражалась вся Европа. Это были Италия, фашистская Италия, итальянские части, испанская часть, так называемая голубая дивизия Франко. Румыния приняла участие активно на стороне немцев, Венгрия, а кроме того, хорваты и другие были добровольческие части, так называемые части СС, и были добровольцы из Бельгии и из других стран. И из Франции были, из других. Фактически вся Европа приняла участие в войне против нашей страны. Против нашей страны снова был крестовый поход. Причем Третий Рейх, как я уже сказал, он был оккультным. Гитлер поклонялся так называемой Северной Шамбала. Он исповедовал темное учение магов Тибета. Тибетский оккультно-демонический мир был очень близок ему. И вообще вся символика Третьего Рейха, свастика, черепа, эсэсовская форма. Все это и сам характер. Гитлер говорил: я провозглашаю вместо Бога идею фюрера. Это было, конечно, полное отвержение всякого христианства. И вот началась война оккультизма, тевтонского, языческого и в целом демонического, конечно, прежде всего, оккультизма другого не бывает. И в этом смысле это была война между православной Россией, хотя она называлась тогда СССР, и многих сейчас и до сих пор смущает это обстоятельство. Но как очень удачно и метко было сказано, это была Красная Армия Святой Руси. Вот это очень важно нам понять. Наш народ совершил великий жертвенный подвиг. Нет больше любви, кто душу свою положит за други своя. На полях сражений России и Европы русские люди, русский народ устлал своими телами всю нашу родину и всю Европу, чтобы освободить и свою родину, и Европу, и другие народы, славянские, близкие, и другие народы. Он снова стал народом-освободителем с большой буквы. Это снова было вновь возвращено ему свое призвание. Фактически, война положила конец тому страшному воинствующему безбожию и богоборчеству в самой открытой форме, в самой жестокой форме, которая началась в 1917 году. Падение царской власти и богоборческая революция, революция, которая была направлена прежде всего против Бога, против всей православной традиции, вот та революция, которая началась, которая объявила две пятилетки безбожия Богу в безумии своем, она закончилась 22 июня 1941 года. Попущением Божьим за грехи наши, с одной стороны, а с другой стороны призвав наш народ на великий жертвенный подвиг. 22 июня советское правительство испугалось. Оно растерялось. Как мы помним, Сталин был потрясен. Он не ожидал такого поворота от Гитлера. И вообще была растерянность у власти, той власти, которая гнала Бога. Гнала Бога, церковь, православный русский народ, да и в целом всю Россию. Как известно, в 1932-м была первая пятилетка безбожия, а вторая в 1937-м была объявлена. Она продолжалась. Взрывали каждый день по храму. Всех уже почти бросили в концлагеря. Священников, монахов, мирян. И вот пробил час освобождения. 22 июня 1941 года митрополит Сергий Старгородский, тогда местоблюститель патриаршего престола, не растерялся. Он увидел, пророчески, можно сказать, увидел в этом час освобождения, духовного освобождения прежде всего, которое дается очень трудными жертвами русского народа от той тьмы безбожия, богоборчества, нигилизма, которая объяла его в 1917 году. И вот он пишет послание пастырям и пособам Христовой Православной Церкви. Он не растерялся, он пишет и говорит об этом. Причем он сам напечатал на машинке это обращение. «Фашистские разбойники напали на нашу родину, попирая всякие договоры и обещания. Они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить наш народ на колени перед неправдой. Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину». И заканчивает он свое обращение очень хорошими словами. «Положим же души свои», он вспоминает слова святителя Дмитрия Ростовского, «положим же души свои вместе с нашей паствой. Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». Это были пророческие поистине слова. Митрополит Сергий Старгородский объявил войну священной фактически, религиозной, священной войной русского народа против захватчиков, а следовательно и православно-религиозной войной. За Святую Русь, за веру и за Родину. И благословил читать везде особые молитвы о победе христолюбивого воинства над супостатом, что крайне важно. Это было благословение церкви, той измученной в гонениях, фактически загнанных почти что в подполье, которая находилась в концлагерях, на которую клеветали десятилетиями, обвиняя во всех неправдах и уж, конечно, уничтожая физически, расстреливая постоянно, которые, в общем, объявили, что она не должна существовать. И вот дело митрополита Сергия Старгородского, он, как известно, призывал всегда быть со своим народом, церковь. Он был продолжателем святителя патриарха Тихона, который, как известно, признав власть попущением Божьим за грехи наши установленную, говорил: «Пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы церкви была польза». И вот митрополит Сергий Старгородский продолжал это дело. И наступил тот момент, когда без церкви оказалось не спасти Родину. Когда Родине церковь была так же нужна, как человеку глоток воздуха. Началась война. Началась война, как вы знаете, вначале она была для нас крайне тяжелой. Летнее наступление немцев в 1941 году привело почти к краху, к военному поражению. Однако зима 1941-1942 и сам 1942 год показали всю, она была для нас крайне тяжелой. Летнее наступление немцев в 1941 году привело почти к краху, к военному поражению. Однако зима 1941-1942 и сам 1942 год показали всю жертвенность русского народа, готовность умереть.

И вот как вы говорили, вот они сохранили честь и своего имени, честь своего народа, честь своей Родины. Мы желаем им спасения. До следующих встреч.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы

기에 войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли, спросите тех,

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире проповедь священника Евгения Николина, настоятеля храма во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе Ати, произнесенная за праздничной божественной литургией. Далее житие святителя Кирилла Александрийского, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий. Записки дневника священника». Далее беседа церковного историка профессора Николая Кузьмича Симакова, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня, когда 65 лет тому назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Затем свидетельство о дивной помощи Божьей Матери во время Великой Отечественной войны. Далее мы предложим вашему вниманию первую часть звуковой дорожки документального фильма «Равная величайшим битвам» о подвиге в тылу народа, который ковал победу. Затем документальный рассказ «Певчий храма во имя иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе Ати» Тамары Георгиевны Виноградовой о родителях, ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. Передача детям продолжит нашу программу. А в завершении беседа кандидата педагогических наук Василия Васильевича Семенцова о русской словесности, о значении слов «славяне», «имена», «война».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати, за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в сегодняшнее Пресветлое Воскресенье, дорогие братья и сестры, Святая Церковь празднует память всех святых в земле Санкт-Петербургской и Ладожской, подвигом просиявших, в земле Белорусской, Псковской, Новгородской, Удмуртской, Чувашской, Вологодской, Волгоградской. Во всех этих землях мы сегодня прославляем память святых, которые благо угодили Господу посредством образа своей жизни. Они настолько приблизили свой образ жизни к Божьим заповедям, что Господь их прославил. И прославил Он их для того, чтобы мы, взирая на их подвиг, по слову апостола Павла, брали пример. Вы не думаете, что они были какие-то другие люди, у них были другие руки, ноги или другое сердце. Они были такими же человеками, как и все здесь стоящие. Но они призвали Божью любовь, Божье милосердие, потому что об этом нам сегодня напомнил святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, которого мы называем апостолом любви. Он говорит, что тот человек, который пребывает в любви, что бы у Господа ни попросил, Господь исполнит его всякое прошение. Но самое главное, как нас учит Святая Матерь Церковь, ко всем нашим молитвам, которые мы обращаем к небу, надо присовокуплять слова: «Да будет, Господи, Твоя святая воля о том, что я прошу». Иногда бывает так, что мы просим себе какие-то земные блага, но всякое земное благо нужно заслужить, нужно потрудиться, чтобы достойно принять эту награду с благодарением Господу. Потому что так бывает, иногда человек болеет, И он просит у Господа исцеления. Но Господу угодно, чтобы за исцелением последовало исправление, а за исправлением последовало прославление имени Божьего. Очень часто люди молятся, просят исцеления в той или иной болезни и нужде. И Господь по своему милосердию посылает этому человеку исцеление. Но иногда человек даже говорит об этом и свидетельствует практика, становится хуже, чем он был даже до того времени, как он заболел, например. Поэтому каждое наше прошение должно быть не пустым, а созидательным, потому что любое прошение каждого из нас должно привести в жизнь вечную. Вот мы просим, например, работу, или просим, чтобы Господь поправил те или иные обстоятельства, сложившиеся в нашей жизни. А прежде нашего прошения давайте спросим сами себе, согласны ли мы с тем, что Господь исправит это, поможет, насколько это будет с точки зрения духовного вопроса, который должен нас возносить к тому совершенству, к которому мы с вами призваны. Господь говорит словами Священного Писания: «Будьте святы, как свят Отец Мой Небесный». Разве это могут быть пустые слова? Оказывается, здесь, на земле, можно достигнуть святости. И святой апостол и евангелист Матфей сегодня, в сей воскресный день, в память святых, которых мы сегодня прославляем в множестве, говорит, что если око твое будет чисто, то и тело твое будет светло. Оказывается, много всего того, что входит через уста наши, через наше зрение, проходит через наше сердце и оседает в нашей душе. И очень часто эту душу травмирует, извращает и отстраняет от того, к чему она призвана и к чему она должна стремиться. Потому что следующие слова евангелиста говорят, что не может человек работать Богу и мамоне, потому что или одного будет лобзать и любезно к нему относиться, а о другом не родить, или, быть может, будет наоборот. Но Господь говорит: убойтесь того, кто по умерщвлению может вернуть душу вашу во тьму кромешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Смотрите, говорит евангелист, на цветы, которые так красиво цветут, вот не трудятся, не придут. Ну и сравнивает он, конечно, с одеждами святаго царя Соломона. И даже, говорит евангелист, Соломон не одевался во все свои одежды, в порфиру и виссон, так, как одевается тот цвет, который иссыхает и которого бросают в огонь неугасимый. Также евангелист напоминает нам про птиц небесных, которые так уж где не жнут, не придут, не собирают житницы, и Отец наш Небесный питает их. И, по сути, Отец наш Небесный питает такожде и нас. И дает нам каждому на свою потребу. Для того, чтобы человек, имея некоторые предметы к своему содержанию, не унывал, не расстраивался, не отчаивался, а всячески, всеми возможными средствами своего существования имел возможность возблагодарить Господа Бога. И самое ключевое в день памяти всех святых, к которым мы сегодня обращаемся, а наипаче, конечно, в молитве мы слышали, что мы обращаемся к великому благоверному князю Александру Невскому, великому полководцу, дипломату и светильнику нашей веры. Какая была у него вера? Как говорит о нем тот святой, память которого мы сегодня также совершаем, святой праведный отец наш Иоанн, пресвитер и чудотворец Кронштадтский. Господь послал в свое время такого полководца, чтобы он удержал, чтобы он сохранил и оставил нам сию благословенную землю для спасения многих. Сегодня мы празднуем память святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Действительно, мы можем без сомнения, ничтоже сумняшися, называть его отцом родным. Родным отцом, потому что он столько делает и закрывает даже свои спасительные святые очи, когда мы позволяем себе согрешать. Он все равно слышит нашу молитву. Он радеет о нашем спасении. Он молится, как священнослужитель, пред престолом Божьим со всеми святыми петербургскими, со святой блаженной Ксенией. Вы же знаете, да, по преданию, святая блаженная Ксения Петербургская, она проходит наш город пешком каждый день, благословляет его. Но грех, который совершает человечество, очень часто как бы отдаляет от себя эту святость и свое благословение. И она проходит мимо. Она проходит мимо не потому, что ей так хочется, а потому что люди не готовы в силу своего внутреннего греха принять ту святость, которую она им предлагает. Но до времени. Господь же долготерпелив и многомилостив. Он ждет любого человека согрешающего. Он ждет любого того, кто совершил падение. И он радуется непрестанно, когда этот человек воспрял, когда этот человек ударил себя в грудь и сказал: «Нет, остановись, хватит, я буду подражать тем, кто явились благим примером и помогают мне, в немощи сущим находящимся, совершить это дневное земное путешествие». Святый священномученик Вениамин и Серафим, можно сказать, отчасти наши современники, вместе с преподобным и богоносным отцом нашим Серафимом Вырицким, к которому еще при жизни ходил наш отец Иоанн, окормлялся у него, брал у него советы и слушал внимательно, что он говорит. Не так, как написано в одном месте Священного Писания, что в одно ухо влетело, а в другое вылетело. В церкви я один, на работе я другой, дома я третий, и так я уже расстроился. Богу угодно, чтобы человек был цельный. Богу угодно, чтобы человек был не пустой. И вот пост, который мы сегодня совершаем святых апостолов Петра и Павла, это непростое время. Некоторые думают, ну что там, пост легкий. И очень многие расслабленно живут сегодня христиане. Кушают, чего хотят. Делают, чего хотят. А потом приходят к Господу и говорят, а ты мне дай вот это и еще вот это. А потом обижаются, что Господь им дал, но не сразу. И не столько много, сколько они просили. Так может быть, человек должен немножко заглянуть внутрь себя. И заключают сегодня Слово Божье, слова святаго Евангелиста Матфея, такие слова. «Ищите прежде всего Царствие Небесного и правды Его, и все остальное приложится вам. Аминь». Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Воскресного дня, наипаче, конечно, поздравляем с памятью всех наших святых Санкт-Петербургской и Ладожской земли, подвигом просиявших. Это и преподобный Александр Свирский, и преподобный Мартирий Зеленецкий, и преподобный Арсений Коневский, и преподобный Антоний Дымский, и преподобный мученик Трифон Городецкий, и многие другие светильники нашей веры, которые как бы стоят на границах нашей области и духовно защищают нас от всякого врага и супостата. Поэтому будем тоже стараться не расслабляться. Немножко осталось до окончания поста. Но пост, вы знаете, сам по себе пост как понятие. Вот представьте, человек стоит на посту возле Кремлевской башни. И ему захотелось расслабиться. Как вы думаете, какое его будет следующее будущее? Можно только представить. А тут мы должны ходить пред Господом и совершать сей пост в радости. И Господь, видящий наше усердие, и здоровье нам даст, и благословит нас, и укрепит нас, и исправит нас. Но бывает так, что мы еще пока не можем в это поверить. Поэтому дай Бог, чтобы через молитву, через участие в тайнах нашей церкви мы утверждали, укрепляли и созидали нашу веру.
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Дорогие братья и сестры, 9 июня по православному календарю или 22 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, преподобного Кирилла, игумена Белоизерского, праведного Алексея Московского, преподобного Александра, игумена Кушского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии –

братья и сестры, 9 июня по православному календарю или 22 июня по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память святителя Кирилла Александрийского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Святитель Кирилл родился в Александрии, в семье знатных и благочестивых христиан. Получил хорошее воспитание и образование. В юности подвязался в ските преподобного Макария Великого, затем посвящен при патриархе Феофиле в диаконы Александрийской церкви. По смерти Феофила был избран патриархом Александрийским и возглавил борьбу против ереси Новата, который учил, что отпавшие во время гонений христиане не могут быть приняты церковью в общение. Много боролся также с язычниками и иудействующими. С избранием Нестория на Константинопольскую кафедру быстро стала распространяться злая ересь, названная по его имени. Несторий учил, что Божия Матерь родила не Бога, а человека Христа, и называл ее Христородицею. В борьбе с этой ересью святитель Кирилл проявил себя выдающимся отцом и учителем церкви. Много писал предстоятелям других церквей и инокам, изъясняя таинство воплощения Сына Божия и соединение двух естеств в лице Бога-человека Иисуса Христа. Был созван Третий Вселенский Собор, на котором председательствовал святитель Александрийский. Несторий, не подчинившийся определениям собора, был лишен сана, и по повелению императора его сослали в Ливийскую пустыню, где он скончался в тяжелых мучениях. Его язык, хуливший Божию Матерь, постигла кара, в нем завелись черви. 32 года управлял Александрийской церковью святитель Кирилл. Оставил после себя много богословских трудов глубокого содержания. Мирно скончался в 444 году.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряще в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 40-е зачало.

0: Иоанн же, слышав о узилищах дела Христова, посла два от ученик своих, рече ему: «Ты ли иси гряды, или иного чаем?» И, отвечав Иисус, рече им: «Шедша возвести-то Иоаннови, я же слышу-то и видя-то, слепи прозирают, и хромие ходят, прокаженные очищаются, и глуси слышат, мертвые восстают, и нищие благовествуют. И блажен есть, и же хаще не соблазнится о мне». Тем же исходящим начат Иисус народом глаголот его Иоанне: «Часое задости в пустыню видите, трость ли ветром колеблему?»
1: «Но часое задости видите, человека ли в мягкий рис облеченно, сехи же мягко носящие в домех царских суть, но часое задости видите, пророка ли, ей глаголю вам, и лишше пророка, сей бо есть, о нем же есть писано: «Се аз посылаю ангелом его пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою». Аминь, глаголю вам, не воста врожденных женами боли Иоанна Крестителя, мни же во Царстве Небеснем боли его есть. От дней же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают е. Себо пророцы и закон до Иоанна прорекоша, и аще хочете прияти, то и есть Илия, хотя и прийти, имея уши слышать и дослышит.

Евангелие от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».

Святитель Феофан Затворник, толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Нудится царствие, то есть нуждою, с трудом, усилиями и тяжкими подвигами достигается. Потому и достигает его только тот, кто ведет жизнь притрудную, подвижническую. Этим на пути к царствию отрицается всякого рода утешность. Утехи всех сортов удаляют от царствия. А у нас ныне только и забот, что об утехах, изредка душевных, а больше плотских, есть, пить, веселиться, гулять и роскошествовать во всем. Царствию сказали: «Прошу тебя, извини меня», хотя и в нем пир, и пир царский, какого и на ум никому не придет приготовить, да вкусы у нас не те. Что там сладким считается, то нам горько. Что там приятно, то нам противно. Что там веселит, то нас тяготит. Разошлись совсем. И царствие с нужницами, восхищающими его, отходит от нас. Мы и рады, даже готовы поскорее бы прогнать их. И речь уже о том заводим. Да лукавы, все как-то не ухитряется это уладить». Святитель Феофан Затворник, «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

9 июня, 22 июня по гражданскому календарю. Вослед пастырю. Он идет перед ними. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Взирая на доброго пастыря, идущего впереди, будем помнить, что он видит и знает прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда увидим впереди себя его священный образ, сглаживающий неровности пути, отвращающий от опасности, ограждающий нас своим присутствием. Как утешительно сознавать, что он сам прошел через все то, что нам предназначено испытать, изведал все страдания и понес болезни наши, которые уже не могут уничтожить нас своей тяжестью. Он как бы пробивает путь для нас сквозь дремучий лес, через, по-видимому, непреодолимые скалы, мимо пропасти, и нам остается только покорно следовать за ним. В этом весь смысл блаженного состояния человека, не заглядывая тревожно вперед, не страшась за следующий шаг, не выбирая сам свою дорогу, не возлагая на себя заранее бремена будущих бедствий, без страха, с твердою верой, спокойно следовать за пастырем, шаг за шагом, радуясь и помня всегда, что он идет перед ними».

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Братья и сестры, у нашего микрофона церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Как известно, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И сегодня пойдет речь об этом. Православие, Россия и Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года она началась в 4 часа утра. И вот это было воскресенье. Как известно, это было воскресенье, праздник всех святых в земле российской просиявших. Поэтому немцы начали, или лучше сказать, Третий Рейх начал войну не только против Сталина, против СССР, но и против всех святых в земле российской просиявших. Война началась и против Святой Руси. Не случайно и часто очень многие старцы говорили: да, Россию можно победить, но Святая Русь неодолима. Так и произошло. В годы этой великой и страшной, и жертвенной войны, которую мы называем Второй Великой Отечественной войной. Напав внезапно на нашу страну, оккультный Рейх, а надо сказать, что Гитлер был не просто политическим деятелем, он был оккультным лжемессией, который навязал и Германии, и другим народам Европы эту войну против нашей страны. Ведь на стороне Германии сражалась вся Европа. Это были Италия, фашистская Италия, итальянские части, испанская часть, так называемая голубая дивизия Франко, Румыния приняла участие активно на стороне немцев, Венгрия, а кроме того, хорваты и другие были добровольческие части, так называемые части СС, и были добровольцы из Бельгии и из других стран, и из Франции были, из других. Фактически вся Европа приняла участие в войне против нашей страны. Против нашей страны снова был крестовый поход. Причем Третий Рейх, как я уже сказал, он был оккультным. Гитлер поклонялся так называемой Северной Шамбала. Он исповедовал темное учение магов Тибета. Тибетский оккультно-демонический мир был очень близок ему. И вообще вся символика Третьего Рейха, свастика, черепа, эсэсовская форма, все это и сам характер. Гитлер говорил: я провозглашаю вместо Бога идею фюрера. Это было, конечно, полное отвержение всякого христианства. И вот началась война оккультизма, тевтонского, языческого и в целом демонического, конечно, прежде всего, оккультизма другого не бывает. И в этом смысле это была война между православной Россией, хотя она называлась тогда СССР, и многих сейчас и до сих пор смущает это обстоятельство. Но как очень удачно и метко было сказано, это была Красная Армия Святой Руси. Вот это очень важно нам понять. Наш народ совершил великий жертвенный подвиг. Нет больше любви, кто душу свою положит за други своя. На полях сражений России и Европы русские люди, русский народ устлал своими телами всю нашу родину и всю Европу, чтобы освободить и свою родину, и Европу, и другие народы, славянские, близкие и другие народы. Он снова стал народом-освободителем с большой буквы. Это снова было вновь возвращено ему свое призвание. Фактически, война положила конец тому страшному воинствующему безбожию и богоборчеству в самой открытой форме, в самой жестокой форме, которая началась в 1917 году. Падение царской власти и богоборческая революция, революция, которая была направлена прежде всего против Бога, против всей православной традиции, вот та революция, которая началась, которая объявила две пятилетки безбожия Богу в безумии своем, она закончилась 22 июня 1941 года. Попущением Божьим за грехи наши, с одной стороны, а с другой стороны призвав наш народ на великий жертвенный подвиг. 22 июня советское правительство испугалось. Оно растерялось. Как мы помним, Сталин был потрясен. Он не ожидал такого поворота от Гитлера. И вообще была растерянность у власти, той власти, которая гнала Бога. Гнала Бога, церковь, православный русский народ, да и в целом всю Россию. Как известно, в 1932 была первая пятилетка безбожия, а вторая в 1937 была объявлена. Она продолжалась. Взрывали каждый день по храму. Всех уже почти бросили в концлагеря. Священников, монахов, мирян. И вот пробил час освобождения. 22 июня 1941 года митрополит Сергий Старгородский, тогда местоблюститель патриаршего престола, не растерялся. Он увидел, пророчески, можно сказать, увидел в этом час освобождения, духовного освобождения прежде всего, которое дается очень трудными жертвами русского народа от той тьмы безбожия, богоборчества, нигилизма, которая объяла его в 1917 году. И вот он пишет послание пастырям и посолам Христовой Православной Церкви. Он не растерялся, он пишет и говорит об этом. Причем он сам напечатал на машинке это обращение. «Фашистские разбойники напали на нашу Родину, попирая всякие договоры и обещания. Они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить наш народ на колени перед неправдой. Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину». И заканчивает он свое обращение очень хорошими словами. «Положим же души свои», он вспоминает слова святителя Дмитрия Ростовского, «положим же души свои вместе с нашей паствой. Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу». Это были пророческие поистине слова. Митрополит Сергий Старгородский объявил войну священной фактически, религиозной, священной войной русского народа против захватчиков, а следовательно и православно-религиозной войной. За Святую Русь, за веру и за Родину. И благословил читать везде особые молитвы о победе христолюбивого воинства над супостатом, что крайне важно. Это было благословение церкви, той измученной в гонениях, фактически загнанных почти что в подполье, которая находилась в концлагерях, на которую клеветали десятилетиями, обвиняя во всех неправдах и уж, конечно, уничтожая физически, расстреливая постоянно, которые, в общем, объявили, что она не должна существовать. И вот дело митрополита Сергия Старгородского, ведь он, как известно, призывал всегда быть со своим народом, церковь. Он был продолжателем святителя патриарха Тихона, который, как известно, признав власть попущением Божьим за грехи наши установленную, говорил: «Пусть имя мое погибнет в истории, лишь бы церкви была польза». И вот митрополит Сергий Старгородский продолжал это дело. И наступил тот момент, когда без церкви оказалось не спасти Родину. Когда Родине церковь была так же нужна, как человеку глоток воздуха. Началась война. Началась война, как вы знаете, вначале она была для нас крайне тяжелой. Летняя... Наступление немцев в 1941 году привело почти к краху, к военному поражению. Однако зима 1941-1942 и сам 1942 год показали всю жертвенность русского народа, готовность умереть за Родину, И вот это, конечно, не интернационализм, все об этом забыли, не ВКПБ, а прежде всего русская душа, глубоко религиозная, жертвенная. Самое, может быть, глубинное качество русской души есть ее жертвенность, есть ее любовь даже к жертве, любовь к тому, чтобы пострадать за веру и родину. Это то, что воспитано всеми поколениями, всеми столетиями России, православием прежде всего, и русской историей, начиная с Бориса и Глеба и кончая новомучениками и исповедниками, миллионами, которые пролили кровь за веру Христову, и миллионами русских солдат и офицеров, которые также положили душу свою на полях сражений. Вот молитва в концлагерях русских новомучеников, которые были сонмы, просто сонмы, и мы никогда, конечно, не узнаем, сколько их было. Их были миллионы. А с другой стороны, вот эти наши русские солдаты, вот это спасло нашу страну. Это не могло не спасти, потому что все обращались к Богу. Во время войны безбожие пало. Оно было побеждено страданиями и верой русского народа. Казалось бы, СССР должен был лопнуть, должен был потерпеть сокрушительное поражение. Он был, казалось бы, вот так навязан. Но в годы войны вновь родилась Россия. Она, вернее, воскресла. Она воскресла в душе каждого русского человека. Вот эта вера в правое дело. А ведь всякое правое дело есть дело Божье. И вера в родину, в непобедимость, желание пожертвовать. Еще раз хочу подчеркнуть это качество. Потому что без этого качества нет русского народа вообще. Его даже трудно представить, его и как он мог выжить вообще во всех этих жутких и страшных, и тяжелейших условиях, на которые поставила его история. Однако русский народ выжил. Надо отметить еще одно качество. В годы войны действительно ведь подвиг был совершен и не только на полях сражений, но еще и в тылу. Действительно, произошла, собственно, новая научно-техническая революция. Русский народ сумел днем и ночью выковать победу. Он сумел столько построить танков, самолетов, орудий, сколько не смогла построить вся Европа фашистская, хотя на нее работали все, там и чешские заводы, там и руры, и вообще все, и заключенные. Мы сумели сделать больше, во много раз больше. Причем это мы... Сколько не смогла построить вся Европа фашистская, хотя на нее работали все, там и чешские заводы, там и руры, и вообще все, и заключенные. Мы сумели сделать больше, во много раз больше. Причем это мы, потерпев поражение фактически в

Восстанавливали нашу страну, себя, родственников, знакомых. Был открыт Никольский собор в центре города. Вот наша семья. У нас погибло, умерло от голода 11 человек во время блокады. 11 человек. И так было почти у всех. Моя мама знала, что они скоро умрут, потому что клей уже был съеден. Вот это все, что можно было съесть, все было кончено. И она вот пошла в Никольский собор. Никольский собор. И молилась там как никогда. Чудотворцу Николаю, конечно. И что же, дедушка, который не мог никак вернуться с фронта, он был ранен там в госпитале, ушел добровольцем, он вернулся и спас их от голодной смерти. По молитвам святителей чудотворца Николая, и, конечно, Господь милостив и даровал по великим его молитвам. Говорят, люди находили хлеб по молитвам к святителю Николаю Чудотворцу. И вот таким образом спаслась Россия. Такой великой ценой, великой ценой. И сколько людей обрели в это время веру к Богу? Да сотни тысяч. Солдаты, которые бежали в атаку, не знали, что такое атеизм. Перед лицом смерти русский человек обретает веру в Бога. Она рождается из глубин его души, его православной славянской души. Да и кто там мог думать перед лицом смерти, перед шквальным огнем пулеметным, когда ты бежишь за родину, умирая, о чем тут можно думать еще? Как не о Боге, не о ВКПБ же. Да, говорили и кричали... За родину, за Сталина. Но в Сталине видели монарха, видели вождя, а не безбожника, атеиста и гонителя. Это была традиционная вера, видеть в главе государства, видеть монарха. Традиционно. И уж, конечно, в такой страшный час войны. И вот надо сказать, что в 1942 году митрополит Сергий Старгородский благословляет собирать деньги на создание танковой колонны во имя Дмитрия Донского и эскадрилью самолетов в честь и во имя Александра Невского. Это было благословением еще. Помните, как-то Сергий Рад, то есть когда-то давно, в 14 веке преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского и русское оружие на победу над Мамаем. Это было такое же благословение. Такое же благословение церкви и христолюбивого воинства. Еще раз. Надо сказать, что огромное количество денег ведь было собрано. Ведь колоссальное было собрано. Вот, скажем, только в одном Московском соборе, Богоявленском соборе, было собрано 400 тысяч. Москва собрала больше 2 миллионов рублей. И 1 миллион рублей было собрано здесь, в Ленинграде. Это тогда, когда люди умирали от голода каждый день по множеству. И даже не обращая уже внимания на то, что рядом лежат другие люди. Потому что это был страшное, страшный голод. И вот, надо сказать, что, несмотря на это, Россия одержала победу. В 43-м году, 4 сентября, наступил момент исторический. 4 сентября 43-го года Сталин вызвал к себе в Кремль митрополита Сергия Старгородского, Алексея Симанского и Николая Ярушевича. 4 сентября они были приглашены для встречи со Сталиным и Молотовым. Это была ночная беседа, в ходе которой Сталин сказал, что может сделать советское правительство для церкви. Это было, конечно, победой. Это была капитуляция безбожия. Какое там советское правительство? Советское правительство только гнало церковь. Но не знало других форм отношения к контрреволюционной организации, которая называлась Русская Православная Церковь. И вот все кончено. Смирение и покаяние. Хотя бы в такой форме. Митрополит Сергий Старгородский сказал, что необходимо избрать, конечно, патриарха, открыть духовные семинарии, академии, заняться просвещением и снова воспитывать кадры священников, которых так мало. «А почему у вас нет кадров?» – спросил Сталин. Ну, что было на это ответить? Что все они в концлагерях расстреляны? Митрополит Сергий Старгородский сказал, кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них – мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза. Сталин сказал, да-да, как же, я семинарист. Слышал тогда я вас. И вот с этого момента начинается союз церкви и государства в годы войны. Уже через 4 дня, то есть 8 сентября 43 года, был созван в Москве архиерейский собор. И на этом соборе митрополит Сергий Старгородский становится патриархом московским и всея Руси. А за это расстреливали еще в 30-х годах всех попытку, желание избрать патриарха. Это была контрреволюционная антисоветская деятельность. Сама советская власть помогла вывести репрессированных епископов, которых тут же облачали, и они участвовали в этом архиерейском соборе. С этого момента Сталин больше никогда не гнал церковь.
43-го по 53-й год. Это было время, когда, которое теперь принято

0: назвать православный сталинизм. В известном смысле это справедливо. Сталин пошел на союз с церковью не просто одноразовым образом, но постоянно. Теперь он позволял и хотел, чтобы русская православная церковь стала самой главной церковью, которая бы стала вселенской церковью православия, центром православия, которая бы сумела объединить все славянские православные церкви, и греческую, и все остальные, чтобы Москва вновь стала третьим Римом. И вот, по мере великих побед, которые одерживало русское оружие, когда мы не только разбили немцев после 43-го года, особенно в 43-м, в конце 43-го и в особенности в 44-м году, мы нанесли немцам сокрушительное поражение везде, на суше, на море и в воздухе. Германия только сопротивлялась, она уже не могла ничего. Это был колос на глиняных ногах, и немцы с их замечательной дисциплиной, казалось бы, так сказать, достаточно колоссальным опытом ведения войны, кстати, с этой непобедимостью мифологической, несли сокрушительное поражение. Часто говорят, много было жертв принесено. Большую войну без жертв не выиграешь. Не выиграешь. К сожалению, к печальному и страшному. Война носит, к сожалению, вот такой ужасный характер. И война это всегда испытание народа на прочность, на выдержанность. Что он предаст себя, родину, все отдаст и станет рабом, а потом исчезнет? Или он возьмется за оружие, и он, пускай ценой огромных жертв, но отстоит свою свободу, независимость, веру, культуру и будущую историю? И русский народ именно отстоял свое будущее. И более того, что такое русский народ после 44-го года, когда он отстоял не только свою родину, но и спас Европу, когда он освободил евреев из концлагерей и всех тех, кто там сидел? Когда он освобождает другие народы, когда он дает возможности народам спастись, таким как поляки, например. Что бы было с поляками, если бы не мы, если бы не Красная Армия Святой Руси, да и с другими славянскими народами. И русский народ в этом смысле становится народом мессианским. К чему он и призван? Нести спасение. Жертвовать собой ради спасения не только себя, но и других народов мира. И вот в январе 45 года был создан собор. Это был собор уже торжества православия над безбожием. Собор, которых не знал, это был поместный собор. Митрополит Сергий Старгородский скончался, выполнив свою историческую миссию. Он помог во многом сохранить русскую православную церковь. И вот в 45-м году уже на поместном соборе, на котором присутствовали представители всех православных церквей, таких соборов у нас не было со времен Алексея Михайловича, были все восточные патриархи или их представители, Иерусалимского, Антиохийского, Александрийского, Константинопольского патриархата. Были представители грузинской церкви, сербской, болгарской. Фактически, как на соборе было сказано, здесь вся полнота православной церкви, фактически Вселенский собор, но решался вопрос только об избрании патриарха Московского и всея Руси, каким и был избран Алексей Симанский, Алексей I. А кроме того, был принят устав. Но главное, что это еще не кончилась война, январь-февраль 45-го года. Но был уже одержана победа. Победа над безбожием и над Третьим оккультным рейхом. Гитлер как-то сказал, я не пущу варваров, русских варваров через Одер. Но русские войска взяли не только Одер, но и Берлин. И когда они взяли Берлин, то в бункере Гитлера были мертвыми найдены тысячи тибетцев в эсэсовской форме. Он в последний момент надеялся на молитвы эсэсовцев и тибетцев. Он приказал молиться в альпийских замках духу тамплиеров, чтобы спасти Европу от варваров. Но это не помогло, потому что Господь был с нами. С нами Бог, как поем мы всегда и исповедуем. И это была война, конечно, война за победу православия, России и славянства. Паси вас, Господи!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу профессора Международной славянской академии Николая Кузьмича Симакова.

былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Смали бой стоят.
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию отрывок из книги о помощи Пресвятой Богородицы в Великой Отечественной войне. Эта книга была написана по благословению архимандрита Наума Байбородина, старца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Религиозный подъем в народе фиксировала и немецкая агентура в СССР. В донесении штаба полиции безопасности в Берлин о положении в Москве в конце 1941-начале 1942 года сообщалось: «В последние месяцы советское правительство все больше ограничило мероприятия враждебной церкви. Недавно даже было объявлено о свободе церкви. Все сохранившиеся храмы были открыты. Их посещает много народа. Регулярно проводятся богослужения, в которых звучат молитвы о свободе русской земли. Россия молилась. Молился ее верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Об этом есть свидетельство. И именно Божьей Матери было решено перенести мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всей Руси, в Богоявленский собор, где всю войну стояла та самая чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которая была еще с ополчением 1612 года. Пришло время возвращения веры на русскую землю, как и предсказывали наши святые. Православные люди, оказавшиеся по обе стороны фронта, постарались максимально воспользоваться дарованной им Богом вынужденной религиозной терпимостью советских и немецких властей. Но вопреки ожиданиям немцев, религиозное возрождение на оккупированных территориях было самым тесным образом сопряжено с ростом национального самосознания и патриотизма русских людей. Большинство народа России правильно определило, где наибольшая угроза. Массовое открытие церквей на оккупированной территории шло по инициативе и при непосредственном участии народа русского. Немцы довольно скоро увидели, что большие массы народа, особенно крестьян, остались верны православной вере. В бюллетене немецкой полиции безопасности в сентябре 1942 года говорилось: «Церкви переполнены молящимися. Священники имеют так много дел, что едва с ними справляются. Число причастников, детей которых крестят, поразительно большое. Верующие с усердием и самопожертвованием заботятся о ремонте и убранстве своих церквей. Священные предметы, которые во время ограбления церквей большевиками были спасены, снова возвращаются в церковь. Церковные песнопения не забыты, и поэтому во всех приходах создаются церковные хоры. Родители охотно доверяют своих детей священникам для религиозного образования. Командиры партизанских отрядов поощряли открытие церквей в партизанских зонах, разрешали ставить кресты. Согласно немецкому полицейскому донесению, в одной из таких вновь открывшихся церквей прибыл партизанский отряд, и его командир обратился к молящимся так: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, Бог есть и будет. Мы были временно одурманены, потому что пренебрегли Богом. Богу надо молиться. Молитесь за нас и за всех бойцов и партизан. Аминь». Таково было короткое слово командира партизанского отряда. Одними из мотивов, вызвавших восстановление церкви во время Великой Отечественной войны, могли быть и личные религиозные мотивы Иосифа Виссарионовича Сталина. Пробуждение в нем страха Божия, чувства непомерной ответственности. Такому движению души могло способствовать воспитание, полученное в детстве от верующей матери Екатерины, и семинарское прошлое Сталина. Сталин уже в 1941 году осознал: с богоборчеством пора кончать, а проявлением веры народа в Божие заступничество за Россию не следует препятствовать. А значит, и вызревало понимание того, какие полководцы должны вести солдат в бой. Единственный военачальник, которому Сталин при людях во время войны всегда подчеркнуто обращался не по фамилии, а по имени-отчеству, был маршал Борис Михайлович Шапошников. Он бывший полковник генерального штаба русской императорской армии, руководил генеральным штабом Красной армии в самое тяжелое время с июля 1941 по май 1942 года. По свидетельству очевидцев, русский патриот Борис Михайлович Шапошников носил с собой образ святителя Николая и каждый день молился ему. Из свидетельства немецких военнопленных. Святитель Николай, которому молился маршал Шапошников, по свидетельствам немцев, действительно помогал русским. Многие из них во время своего бегства из-под Москвы видели грозного Николу, шедшего впереди стремительно наступавших сибирских дивизий, в которых было изрядное число православных бойцов. Борис Михайлович Шапошников, не скрывавший своих религиозных убеждений, молился перед боем так: «Господи, спаси Россию и мой народ!» Он часами беседовал со Сталиным, и многие его советы, в том числе одеть войска в старую форму царской армии с золотыми погонами, были приняты. Именно по его рекомендации на пост начальника генерального штаба на смену ему был назначен Александр Михайлович Василевский, штабс-капитан русской императорской армии, выпускник Костромской духовной семинарии, сын священника села Новопокровское, Кинешемского района Ивановской области протоиерея Михаила Василевского и дочери псаломщика Надежды Ивановны. По существовавшим до войны классовым правилам, будущий маршал был вынужден чураться отца и матери. Никто не измерит меру невидимых миру страданий, выпавших в связи с этим на долю выдающегося полководца. Сталин узнал о сложившейся ситуации в беседе с Василевским в 1940 году, сказал, чтобы тот немедленно установил связь с родителями, оказывал им систематическую материальную помощь и сообщил об этом разрешении в партийную организацию генерального штаба. Есть свидетельство о том, что маршал Василевский тайно переезжал Троице-Сергиевую лавру и причащался святых христовых тайн. Преподобный Сергий Радонежский и Пресвятая Богородица его вразумляли. Ни один полководец не мог руководить так, как он. Какую мудрость ему дал Господь! В 20-м сложном веке, как и прежде, Господь Иисус Христос и Его Пречистая Матерь невидимо обитали в сердцах русских полководцев, укрепляли их, помогали одерживать победы над врагами. Победу добывали люди, насмерть стоявшие на поле боя, и те, кто готовил ее в штабах разных уровней. Битва за Москву. Идея контрнаступления под Москвой начала вынашиваться еще в начале ноября 1941 года, и Александр Михайлович Василевский непосредственно занимался подготовкой резервов, которые формировались из сибирских и дальневосточных дивизий. Ставку беспокоило пребывание миллионной Квантунской армии у советских границ. Мощь японских войск к сентябрю 1941 года достигла своего пика. Взятие Москвы немцами послужило бы сигналом к вступлению в войну Японии. Однако время шло, а коренное изменение на советско-германском фронте в пользу вермахта не наступало. В этих условиях в Токио было решено отложить нападение на СССР. Агентурные сообщения помогли Верховному главнокомандованию вовремя сориентироваться и перебросить часть войск с Дальнего Востока и Сибири в район Москвы. Подготовка и использование резервов в битве под Москвой была равноценна проведению крупной операции. Суметь за короткий срок подготовить и скрытно перебросить 8 резервных армий в районы оперативного использования – это свидетельство высочайшего искусства руководства Генерального штаба, в первую очередь Василевского. Во время битвы за Москву митрополит Николай Ярушевич часто выезжал на передовую, совершал богослужения в московских храмах. Огромное значение имел традиционный парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года. Сталин в своем напутствии войскам призвал помнить имена тех, кто создал и защищал Россию, ее национальных героев: Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Сразу же после парада был отслужен молебен перед Казанской иконой Божьей Матери и совершен крестный ход вокруг площади, где у Бога просили милости и помощи. В первой половине ноября гитлеровское командование создало две мощные ударные группировки для перехода в наступление. В Генштабе считали, что нужно сорвать готовящиеся удары противника своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе Волоколамска, другой – из района Серпухова во фланг немецкой группировки, где собирались крупные силы для удара по Москве. По предположению Василевского, в районе Серпухова было решено использовать 2-й кавалерийский корпус генерала Белова. Главнокомандующий распорядился срочно перебросить к Москве кавкорпус Белова с юго-западного направления. Маршал Василевский лично осуществлял контроль отправки вагонов под войска, конский состав и боевую технику корпуса, что способствовало своевременной переброске этого соединения, нанесшего существенный урон противнику под Москвой. 15 ноября немецкие войска перешли в наступление, стремясь обойти Москву с севера через Клин и Солнечногорск и с юга через Тулу и Каширу. На столицу было брошено 73 дивизии и 4 бригады. В эти дни особо прославились конники генерала Белова. Именно они начали первыми громить танковую армию Гудериана под Москвой. В самый критический момент оборонительного сражения советских войск, когда передовые танки части Гудериана подошли к Кашире и готовились к прыжку на южные окраины Москвы, группа генерала Белова не только остановила их, но и сама перешла в наступление, отбросив противника на десятки километров на юг. Удар войск под командованием генерала Белова по врагу, а затем контрнаступление армии Западного фронта настолько ослабили армию Гудериана, что она так и не смогла больше возобновить наступление на Москву. Однако, несмотря на героические усилия советских войск, враг упорно продвигался к столице. Казалось, что ничто уже не в силах его остановить. В некоторых местах оккупанты подошли к Москве на 25-30 километров. В районе Красной Поляны установили орудие для стрельбы по Москве, которое можно было рассмотреть в бинокль. По Ленинградскому шоссе немцы дошли до Химок, где теперь построили кольцевую автомобильную дорогу. Никто не оказывал им сопротивления. Столица была открыта. Но в церквах усиленно молились о спасении России, и молитва была услышана. Сонм русских святых во главе с Пресвятой Богородицей пришел на помощь русскому воинству, защитив небесным покровом многострадальную Русь. В эти дни чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери была обнесена самолетом вокруг Москвы. Затем состоялся крестный ход вдоль оборонительных сооружений, после чего началось резкое похолодание. Наступление фашистских орд было остановлено сильнейшими морозами. Сам фюрер и его генералы свое поражение под Москвой объяснили небывалыми морозами. Гитлер говорил: «Той зимой, когда Наполеон уходил из Москвы, самая низкая температура была 25 градусов. Этой же зимой, 1941-42 года, она достигала 52 градусов по Цельсию. То есть вдруг ударили страшные морозы. А такое в России бывает только раз в 150 лет. А морозы для немцев были ужасным бедствием. Замерзало все. Техника, топливо, люди. Количество обмороженных достигло 228 тысяч человек. Вот что пишет капеллан, служивший в итальянской армии. Однажды ночью, во время возобновления боевых действий, когда машины должны были ринуться в последнюю атаку на город, немецкие части вздрогнули от ужаса. Неожиданный скачок температуры превратил трассы в ледовое бездорожье, прибил к мерзлой земле и людей, и танки. Осознав это, немцы почувствовали растерянность, граничащую с ужасом. Принимались отчаянные, нечеловеческие усилия, чтобы продолжить движение. Все бесполезно. В ответ тишина. Колеса не крутятся. Разве не видно руки Божьей в том, как неожиданно и бесповоротно отказали машины перед тайными силами природы? И почему люди не умеют прозревать этот лик Бога, который величаво идет на крыльях бури? Русские люди много согрешили перед Богом, отошли от веры, увлекшись атеистическими и богоборческими учениями, поднялись на бунт, кровопролитие, но в войну пришло покаяние, вера, открылись храмы, и по молитвам Богородицы Господь помиловал Россию. Немецкие генералы пишут в своих мемуарах: «Нас, Мадонна, так они называют Божью Матерь, не впустила в Москву. Мы видели ее в облаках с ангелами и отступили». Немцы бежали, гонимые каким-то паническим ужасом, оставляя за собой трупы и разбитую технику. Никто из гитлеровских генералов так и не понял, что же случилось на самом деле. Итак, наступление немцев захлебнулось. Причинами тому послужили жестокая зима и решение Генштаба перейти в контрнаступление. К началу декабря изменилось соотношение сил воюющих сторон. В составе нашей действующей армии было около 4 миллионов человек, 22 тысячи орудий, 583 установки реактивной артиллерии, 1,090-54 танка, 2238 боевых самолетов. Вражеская армия имела в то время около 4 миллионов человек, 26 тысяч орудий, 1940 танков и 3280 боевых самолетов. 1 декабря 1941 года вышел исторический приказ номер 396 о нашем контрнаступлении под Москвой за подписью Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин. Василевский. Сталин послал телеграмму во Владимир об открытии Успенского собора. И был дан приказ маршалу Жукову начать наступление в день памяти Александра Невского, 6 декабря. Святой благоверный князь Александр Невский в 1242 году победил немцев и ровно через 700 лет снова спас Русь от порабощения иноземцев и иноверцев. Перед решающим наступлением Сталин пригласил к себе в Кремль митрополитов Алексия и Сергия. На встрече он спросил митрополита Сергия, что нужно делать. «Отслужить молебен хотя бы в одной церкви», — ответил митрополит Сергий. «Служите в семи церквях», — сказал Сталин. 7 декабря 1941 года можно было уже с уверенностью сказать, что немецкое наступление на Москву провалилось. Ударные дивизии группы армии «Центр» были разгромлены и отброшены от Москвы на 150-300 километров. Немцы, отступая, потеряли 500 000 солдат, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч автомашин и много другой техники. В России Гитлер, как и Наполеон, уже через полгода после начала боевых действий в ходе зимней кампании потерпел сокрушительное поражение. Москву защитила Тихвинская чудотворная икона Божьей Матери. Чудесным является факт освобождения 9 декабря 1941 года, то есть вскоре после облета с иконой столицы, города Тихвина Ленинградской области. В этом районе немцы сосредоточили большие силы, до 5 дивизий. У нас же на этом направлении было лишь минимальное превосходство над противником пехоте и артиллерии, без должного количества снарядов. Однако противник при этом значительно превосходил нас в танках. Должного обеспечения наступления нашим командованием проведено не было. Начатое 19 ноября 1941 года контрнаступление вскоре фактически выдохлось. Первые дни наступления были характерны тем, что почти на всем фронте боевые действия приобрели форму встречных боев. Противник не просто с необычайным упорством и ожесточением оборонялся, но сам повсюду переходил в контратаки. И вдруг, 9 декабря, противник поспешно отступает, бросая обозы, технику, сжигая склады с продовольствием, боеприпасами и горючим. Кого испугались немцы? Вот как на этот вопрос отвечают сами участники освобождения Тихвина. Два танка КВ, имея задачей совершить разведку боем, заплутав в снежной пурге, выскочили на окраину, а затем и в центр города, не встретив сопротивления противника, да и самих немцев. Дислоцированный в городе немецкий штаб был пуст. На улицах наблюдается брошенная военная техника. Местная жительница объяснила им, что немцы в страхе бежали, напуганные будто наступившими по фронту двумя танковыми дивизиями русских, и засвидетельствовали явление Божьей Матери как раз над разрушенным монастырем. Божью Матерь видели все, и это явление Царицы Небесной, заступницы земли русской, навлекло ужас и страх на врага. Командующий германской армией генерал Эрнст Буш действительно дал команду своим войскам спешно отходить, так как сразу 8 командиров его передовых частей доложили ему о приближающейся танковой армаде русских. Подобных примеров, необъяснимых с чисто военной точки зрения событий, имеется в отечественной истории немало. Объяснение им находим в Священном Писании. «Господь сделал то, что стану сирийскому, послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И встали и побежали в сумерках, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Читаем мы в 4 книге Царств, глава 7. Тоже было явление, которое устрашило врага. Явная помощь Божия. Поражение немцев под Москвой предотвратило нападение Японии и Турции на СССР. Япония официально уведомила Гитлера, что ее вступление в войну откладывается на 1942 год. Победа под Москвой окрылила советских военачальников и руководителей. Сталин, полководцы, участники Московской битвы знали не понаслышке, как тяжело далась эта победа. Всем было ясно и другое. Москва была спасена чудом. Враг был отогнан от столицы заступничеством самой Пресвятой Богородицы. Советский вождь Иосиф Виссарионович Сталин, да и многие военачальники, бойцы, понимали тогда всю важность связи человека с Богом и то, что в союзе с Церковью Православной Россия непобедима. Есть свидетельство, что Иосиф Виссарионович Сталин заходил в Богоявленский собор Кремля и там в одиночестве, в тишине молился. Он в точности исполнил переданное ему определение Божией Матери. Братья и сестры, вы слушали отрывки из книги «О помощи Пресвятой Богородицы в Великой Отечественной войне», которая была написана по благословению старца преснопамятного архимандрита Наума Богородина, который подвязался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию звуковую дорожку первой части четырехсерийного документального фильма «Равная величайшим битвам» режиссеров Георгия Негашева, Павла Фаттахутдинова, Андрея Титова о подвиге в тылу тех людей, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
1: Трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны. Маршал Советского Союза Жуков.

0: Удар оказался внезапным и ошеломляюще сильным. Не успев сделать выстрела, горели наши танки. Атаки с воздуха обрушились на наши спящие аэродромы. Сотни боевых самолетов погибли в первые дни войны. Уничтожались в окружении нашей дивизии.
1: Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск Вермахта. Запись в дневнике. 12-й день войны. Не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена.
0: Такая оценка событий выглядела вполне правдоподобной. И в самом деле, как же так? Ведь к войне готовились, ее ждали. Почему нас застали врасплох?
2: Глава первая. К войне готовились.
3: А то, что мировая война после Версальского мира будет неизбежна, это же все грамотные люди предвидели, все знали. Советский Союз готовился к войне лучше многих целенаправлений. Еще в конце 20-х годов советское руководство задумывалось перспективами будущей мировой войны. Разведка подсказала, что в любом сочетании коалиции против СССР, какая бы коалиция ни действовала, скажем, коалиция Англия, Франция и кто-то из типа Польши, коалиция Германия, Франция, различные варианты просчитывались. Так вот, в любом варианте выяснялось, что мощности промышленности нашего вероятного противника существенно превосходят советские. В разы. Не на 10%, не на 20%, в 3, 4, 5 раз.
0: Но это еще не все. Посмотрите на карту. Так к началу 30-х размещалась почти вся наша военная промышленность. Совсем недалеко от западных границ. Здесь находились все танковые заводы, все броневые станы, почти все предприятия, выпускающие высококачественные легированные стали. Было очевидно, что случись война, все это окажется в угрожаемой зоне. Постоянно ощущая военную угрозу с Запада, советское руководство с начала 30-х годов усердно перекраивало военно-промышленную географию СССР.
1: Из выступления Сталина 4 февраля 1931 года. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
0: Авральными темпами на Востоке создавались металлургические и машиностроительные базы. Заводы запускались один за другим и выходили на производственные мощности. Магнитогорский металлургический комбинат, Новотагильский, Кузнецкий, Уральский алюминиевый завод, Челябинский тракторный, Уралмаш, Уралвагонзавод.
1: Немецкая кинохроника. Новости недели. Промышленники в очередной раз собрались, чтобы отчитаться о проделанной за год работе.
0: В самом начале 1933 года Гитлер стал канцлером Германии. Уже через несколько дней он лично открывал Берлинскую автомобильную выставку. Такой интерес нового канцлера не был причудой или случайностью. Он уже был намерен готовить страну к войне и хорошо понимал, какую роль в этой войне будут играть моторы. А вот эта милая роскошь его интересовала гораздо меньше.
1: Сегодня мы единое, верное клятве общества, которое хотел видеть фюрер. Есть два рода солдат. Солдаты оружия и солдаты станка.
0: У Германии были значительные стартовые преимущества. Большой промышленный потенциал, высокая технологическая культура. Правда, они готовились воевать не с нами, А мы готовились воевать не с ними. Вооружаясь, и они, и мы не знали заранее, кто именно будет противником. В то время, в начале 30-х, и они, и мы чувствовали себя изгоями. И это нас, в принципе, сближало.
4: Никто не ожидал, что Германия так быстро выйдет на такой высокий военный уровень оснащения армии и боеспособности армии. Мне кажется, даже не все генералы немецкие осознавали то, что они стали обладать армией, которая была по существу непобедимая по тем оценкам.

0: Всего только 7 лет тому назад на этом месте была безлюдная, покрытая бурьянами уральская степь.
1: Советская Россия только что совершила индустриализацию. Сделали все, что могли. Сделали, может быть, чуть больше, чем могли. Сделали высокой ценой, кровавой ценой. Но все, что могли, сделали.
2: Эти юноши и девушки свободной России строили города, создавали самолеты и танки, жадно и неустанно учились, покоряли недра земли, насаждали сады в пустынях и всегда были готовы защищать Родину.
1: Каждый советский завод имел мобилизационную программу, план военного времени. Давайте вспомним, что вообще-то начало танкового производства на Урале это не 41-й год, а 40-й, когда принимается решение о строительстве танкового цеха на Челябинском заводе тракторном. Производство танков Т-34 к началу 41-го года уже было развернуто на Сталинградском тракторном заводе. Вообще-то из июня 41-го года представить, что немцы дойдут до Сталинграда, ну, было довольно сложно. Крупносерийное производство артиллерийских орудий с 30-х годов существует на Уралмашзаводе. Это очень мощное производство. То есть процесс уже, что называется, пошел.
3: Строительство Уральского алюминиевого завода Совет труда и обороны СССР объявил ударной стройкой. Спешили очень. Как раз в это время в мире началась алюминиевая лихорадка. Все страны наращивали производство, закупали этот стратегический металл, накапливали резерв. Алюминий и его сплавы – это моторы и самолеты. Порошковый алюминий – это взрывчатка. Было ясно, что идет усиленная подготовка к войне.
4: Я лично был знаком с первым директором проектного института гипроалюминий Голынским, проектировавшим предприятие наше. Он рассказывал, что в 1940 году его без объяснения причин вызвали в Москву. Он говорит, я только приехал, расположился в номере, стук в дверь. Двое стоят в кожаных регланах, предъявляют удостоверение сотрудников НКВД. Спустились вниз. Эти, говорит, ребятки меня на заднем сиденье плетищами стиснули, везут по Москве. На вопросы не отвечают. Все-таки, говорит, полегчало, когда увидел, что промелькнули кремлевские стены. Первый же вопрос, когда они зашли, у Сталина был об Уральском алюминиевом заводе в Каменске. Вот вы специалисты, он обратился к ним. Скажите, что должно правительство предпринять для того, чтобы быстрее на полную мощность развернуть, потому что мы только еще пустились. На полную мощность пустить Уральский алюминиевый завод. У Сталина на стене висела карта Европы. Он положил руку на карту, не глядя, попал ладонью на Германию. И сказал, что в случае какой-либо авантюры со стороны западных держав, так он выразился, и двинул рукой в сторону границ Советского Союза, Волховский и Днепровский слишком близко находятся от границы. Они окажутся под угрозой выхода из строя. Вот этот в центре страны, это будет наша основная база. И он же оказался прав.

За одну кампанию в течение нескольких недель была захвачена Польша. После похода в Данию и захвата Норвегии были сокрушены Нидерланды, Бельгия и Франция. На юго-востоке сбиты с ног Югославия и Греция. Тем самым Германия и ее союзники завладели важнейшими сырьевыми и промышленными.